0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук принял важное кадровое решение. В Ханты-Мансийске чествовали педагогов, чей профессиональный стаж превысил 2 десятилетия. Югра завершает экологический марафон «Чистый лес». Губернатор Югры Руслан Кухарук подписал распоряжение о переназначении Матвея Карова на пост главы окружного департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики. Он возглавляет ведомство с 2023 года. И за этот период в коммунальной сфере региона произошли заметные качественные сдвиги. Главным достижением команды стала модернизация инженерных сетей. Число аварийных ситуаций удалось снизить в 2 раза. Кроме того, Югра вошла в число российских лидеров по энергоэффективности жилого фонда и по скорости реагирования на коммунальные инциденты. В среднем это 1,5 часа. Также округ демонстрирует высокие темпы обновления лифтового хозяйства. В текущем сезоне на подготовку к зиме направлено 12 миллиардов рублей. Ремонтная программа охватывает более 900 километров инженерных сетей. За этими показателями стоит системная совместная работа команды правительства Югры, муниципалитетов, ресурсоснабжающих организаций и энергетических предприятий. Ханты-Мансийск отметил заслуги 90 педагогов, посвятивших образовательной сфере более 20

0: лет. Торжественное мероприятие состоялось в школе номер 1, где собрались представители всех ступеней обучения. От детских садов до центров дополнительного образования. Главным героем дня стал Владимир Шишкин из центра «Перспектива», чей педагогический стаж достиг впечатляющих 55 лет. Вручение наград стало данью уважения профессионалам, которые на протяжении десятилетий вкладывали свои силы и знания в развитие югорского образования и воспитание молодежи. В Югре на финишную прямую вышел второй этап экологической акции «Чистый лес». В масштабной уборке приняли участие специалисты лесного хозяйства, школьники, волонтеры и просто неравнодушные жители муниципалитетов. Совместными усилиями они не только расчищают лесные массивы от валежника и сухостоя, но и ликвидируют места незаконного захламления. География добрых дел охватила весь округ. Например, в Сургуте из леса вывезли 70 кубометров мусора, включая 2 самосвала старых покрышек. В Кандинском районе привели в порядок 5,5 гектаров тайги, собрав 8,5 кубометров отходов. А в Березовском районе очистили километр береговой полосы. Особую активность проявили жители поселка Агириш-Советского района. К уборке парка «Школьный» и территории возле лесхоза подключились сотрудники местной администрации, серебряные волонтеры и юные участники лесничества «Сияние Севера». И последнее. В Югре выбирают лучшее национальное стойбище. За номинацию поборются 4 семьи, которые в условиях сибирской тайги бережно хранят многовековой уклад своих предков. Жюри уже побывало в гостях у коренных жителей в Сургутском, Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах. Специалисты оценивают все. От знания родного языка и традиционной кухни до умения вести быт и шить национальную одежду. Последний выезд экспертов запланирован на декабрь, поскольку до участников из Нижневартовского района можно добраться только на снегоходах по Зимнику. Итоги этнографического проекта подведут уже в будущем году. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В советском районе модернизировали важные энергообъекты. В аэропорту Сургута обновили парк перронных автобусов. Югра завершает экологический марафон «Чистый лес». Жители 6 населенных пунктов советского района могут рассчитывать на стабильную подачу электроэнергии. Энергетики завершили комплексную реконструкцию двух ключевых высоковольтных линий, вложив в проект 39 миллионов рублей. Ключевым этапом работ стала замена устаревших изоляторов на современные стеклянные аналоги. Этот материал обладает повышенной устойчивостью к агрессивным климатическим факторам, перепадам температур, высокой влажности и ультрафиолетовому излучению. Помимо этого, специалисты усилили конструктив опоры и оснастили их птицезащитными устройствами. Отмечу, проведенная модернизация обеспечит бесперебойное питание для 50 тысяч потребителей, включая социально значимые объекты – школы, больницы и промышленные предприятия Советского района. Пассажиров в аэропорту Сургута будут возить современные вместительные автобусы. Воздушная гавань приобрела сразу две машины для работы на перроне. Они выйдут на линию уже сегодня и будут доставлять югорчан от терминала к самолетам. Ожидается, что новая техника значительно ускорит обслуживание рейсов и сделает путешествия комфортнее. В Югре на финишную прямую вышел второй этап экологической акции «Чистый лес». В масштабной уборке приняли участие специалисты лесного хозяйства, школьники, волонтеры и просто неравнодушные жители муниципалитетов. Совместными усилиями они не только расчищают лесные массивы от валежника и сухостоя, но и ликвидируют места незаконного захламления. География добрых дел охватила весь округ. Например, в Сургуте из леса вывезли 70 кубометров мусора, включая два самосвала старых покрышек. В Кандинском районе привели в порядок 5,5 гектаров тайги, собрав 8,5 кубометров отходов. А в Березовском районе очистили километр береговой полосы. Особую активность проявили жители поселка Агириш Советского района. К уборке парка школьной и территории возле лесхоза подключились сотрудники местной администрации, серебряные волонтеры и юные участники лесничества «Сияние Севера». И последнее. В Югре выбирают лучшее национальное стойбище. За номинацию поборются 4 семьи, которые в условиях сибирской тайги бережно хранят многовековой уклад своих предков. Жюри уже побывало в гостях у коренных жителей в Сургутском, Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах. Специалисты оценивают все – от знания родного языка и традиционной кухни до умения вести быт и шить национальную одежду. Последний выезд экспертов запланирован на декабрь, поскольку до участников из Нижневартовского района можно добраться только на снегоходах по зимнему. Итоги этнографического проекта подведут уже в будущем году. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 7 часов 3 минуты. 9 октября сегодня пятница. Пятница, молодец. Ты должен сейчас сказать зарплата. Конечно же. Я подозреваю, проснулся ты сегодня совсем в другом настроении, даже несмотря на то, что на улице такая вот это.
6: Нет, ты знаешь, я сегодня не в очень хорошем настроении проснулся. Почему-то не знаю. А потом понял, почему. Вот сегодня зарплата, а по приметам сегодня нельзя никакие там крупные покупки делать.
5: А ты так

0: уже накидал себе в корзину.
1: У меня в голове уже почти не осталось этой зарплаты. Так, оставил на черный день маленько.
0: Посмотри, приметы как раз таки указывают на то, чтобы ты хоть маленечко подержал деньги у себя в карманах, в конце концов, да. Ну и, кстати, вот по поводу вот этого сонного состояния, вот это вот, когда вот такое вот время года, оно же всегда такое, вот этот сомнолог объяснила, почему у людей вот эта вот осенняя сонливость, потому что сокращается световой день, а это может усиливать сонливость и затруднять утреннее пробуждение. Я-то думаю, что так сложно, да.
1: А я-то думаю, почему люди вот так заходят в автобус и, видимо, засыпают сразу же в дверях, и мне приходится их заносить. Вот правда, сегодня опять та же самая женщина, что и вчера, остановилась прямо в дверях, причем в передних,
0: узенько
1: там.
0: Знак.
1: Знак?
0: Это знак.
1: Думаешь, это моя судьба?
0: Конечно, она же познакомиться хочет.
1: Я второй день заношу ее в автобус,
0: да? Ты понимаешь, она познакомиться с тобой хочет. Она, ты уже в конце концов, когда завтра пойдешь... А, нет, завтра ты не пойдешь.
1: Другим автобусом надо теперь ездить, да? Хорошо, на единичку пересяду.
0: Подожди, то есть вот этот вариант познакомиться, как вас зовут, прекрасная. Так, нет, неподходящая тебе?
1: Ну, я не готов. Я еще не готов ухаживать за человеком, понимаешь?
0: А, вот, все, понятно. Так, мы поняли. Так вот, что касается сонливости вот этой осенней, оказывается, свет вот этот регулирует внутренние биологические часы, влияет на выработку мелатонина. Мелатонин, мы помним, гормон, который связан со сном. И когда, естественно, освещение становится меньше, конечно же, меняется продолжительность сна, время засыпания, подъема, состояние.
1: Вот это перестраивается,
0: вот. Знаешь, что советуют? Ну-ка. Когда ты приходишь на работу, и если у тебя не сильно много света в кабинете, советуют включать как можно больше света для того, чтобы напитывался организм.
1: Надо свет, чтобы был, опять же, солнечный. Просто лампочка вряд ли тебе поможет мелатонин заработать. Но окна открыть и все такое. Поэтому, я так думаю, мы с тобой как-то уже на генетическом, что ли, уровне это понимаем. Вот мы с тобой утром всегда приходим, везде включаем свет. Ты зашла в кабинет, я не выключил свет.
0: Сегодня было без света. Я сегодня подъезжала, когда вставала на парковку, света нет в кабинете. Думаю, господи, где Авдонин?
1: Я выключил, что ли?
0: Да, света нет в кабинете.
1: Вот такой вот я экономный человек.
0: Николай Авдонин.
1: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
1: Доброе утро.
2: Радио Югра. Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:08. 9 октября, пятница сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 4, в Тюмени 9 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пыхьяхе и Радужном 2 градуса выше 0 в течение дня. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 8. В Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме 4 градуса выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 1, в Тюмени 4 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 9 октября, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 16 минут. И что там с приметами на 9? Ну, понятно, поняли. Транжирить нельзя.
2: Ага,
1: дальше что?
2: Ни в коем случае. Иоанн Путник сегодня. Ну, или Иван Путник. Иван Богослов сегодня. Mm-hmm. Ивана Богослова. И на Руси называли его Иваном Путником. Сегодня еще нельзя ни в коем случае есть лук на ночь.
1: Слава Богу.
2: Бессонница будет. Я думаю, то, слава Богу, я вчера пол луковицы сожрал. Прямо перед сном. Вот, наелся. А еще после... Классная примета, мне кажется. И всем работодателям надо взять ее на вооружение.
1: Так.
2: Сегодня после обеда не рекомендуется работать. Работа не принесет никакой пользы, никакого удовлетворения. Но так считали наши предки.
1: В пятницу-то.
2: Да.
1: Почему бы и
2: вот
1: нет?
2: Сейчас
1: в два
2: вообще.
1: Часа. Так, все, по приметам сегодня нельзя. Встаем,
2: да,
1: и уходим.
2: Услышат все те, кому надо. И сделают отгул всем выходной.
1: Так.
2: Но еще в этот день есть такая классная примета. Обычно с четверга на пятницу сбываются сны. Но сегодня говорят о том, что если тебе во сне ты увидишь человека, который недавно ушел, ну, его нет уже, нужно внимательно следить за тем, что он говорит и во что он одет. Вроде как, благодаря ему можно что-то узнать. Это тот человек, который тебе какое-то послание принесет.
1: Ага.
2: Опять же, так считали наши предки.
1: Поняла.
2: Я не говорю, что это истина в высшей инстанции, но вот так думали. Строго-настрого запрещалось отворачиваться от нуждающих. Вся. Нуждающихся. Ну, если видишь человека, он просит милостыню, то, ну, подай. Хоть сколько можешь, хотя бы копеечку, но подай. Если ты этого не сделаешь, отвернешься от человека, то тебя ждет несчастье, нищета в течение целого года.
1: Вот что касается Ханты-Мансийска. Я, если честно, не видела здесь людей, которые милостыню просили. В других больших городах это очень часто встречается. А здесь у нас в Ханты-Мансийске, мне кажется, такого явления нет.
2: Но вообще есть.
1: Но если... Ну, я просто не видела ни разу. А вот если ты видишь таких людей, ты о чем думаешь в первую очередь? Подам или думаешь о том, что это мафия, которая...
2: Нет, про мафию вообще никакой мысли в ней. Ну какая мафия?
1: Ну какая обычная мафия? Только ты что, не знаешь, насколько это прибыльная штука?
2: Ну я слышал, что раньше
1: штука.
2: В 90-е такая штука была распространенная. И сейчас я правда этого не вижу, сейчас нет такого. Раньше у меня был момент, когда в Тобольске я учился, и денег не хватало. Мы же их транжирили постоянно. Я играл на гитаре. Я не просил милостыню. Ну да, я играл на гитаре. Я там не один. У меня еще Андрей Стефинов на кларнете играл. Я думаю, его в Ханты-Мансийске многие знают. Он какое-то время здесь учился. И мы неплохо зарабатывали.
1: Так
2: сейчас... Нас так гоняли милиционеры. Мы просто две песни где-нибудь споем, нас оттуда выгонят, даже в участок водили.
1: Ничего себе.
2: Ну, серьезно.
1: Прикольно.
2: Но я считаю, что... Это мое мнение исключительно, что если человек что-то просит, он должен что-то делать. Вот есть в некоторых странах, там, например, попрошайничество есть такая штука, и ты должен, типа, лицензию получить. Но я не считаю, что человек, который, например, играет на гитаре или там показывает фокусы на улице, что он попрошайка. Нет, он работает.
1: Нет, он же работает,
2: конечно.
1: Это же его работа,
2: и
1: понятно.
2: Но когда человек просто... Все зависит от того, кто это. Если это здоровый взрослый мужик, то я не подам.
1: Знаешь что,
2: извините.
1: Ну послушай, если он хорошо играет, почему нет?
2: Я не про игру на гитаре. Я когда просто человек сидит.
1: А ты знаешь о том, что сейчас, я не знаю, давно ли ты видел тех, кто играет на гитаре сейчас где-нибудь, сидит там в парке где-нибудь.
2: Нет, ага.
1: Видел, что у них сейчас, помимо того, что у них там, кофр, или как он?
2: Номер счета?
1: Да.
2: Да.
1: Мне деньги на карту. Удивительно, вообще удивительно.
2: Ну и за погодой, конечно, нужно сегодня смотреть. Если ясная погода в этот день, это сулит теплую зиму и раннюю весну. Но сегодня вроде как не ожидается ясная погода.
1: Я знаю, кто все украл. Точно, Олег Газманов. Конечно,
2: опять...
1: все ясные дни по карманам рассовал.
2: Но вообще, на самом деле, я опять же ловлю себя на мысли, что мы с тобой все время говорим о том, что вот бы классно, чтобы зима была хорошая, не суровая и все такое. А я вспоминаю года, когда не очень суровая зима, и, например, декабрь теплый. И нет зимника до самого Нового года в Волчары не доехать. Ну, такое частенько бывает, что люди там по очень плохой дороге едут и все такое. Поэтому мне хочется, чтобы сначала зима была не снежной, но холодной, потом выпал снег, потом это все притоптали, зимники встали, а потом же можно и поспокойнее.
1: Ну и что еще? Да, с приметами мы разобрались, спасибо. Я же забыла напомнить всем о том, что мы же ждем 5000-го подписчика, которому подарим сертификат на 5000 рублей на маркетплейс. Что нужно для того, чтобы стать счастливым обладателем этого
2: сертификата?
1: Нужно подписаться, во-первых, открыть интернет, зайти в ВК, там найти наше сообщество, которое называется «Радио Югра, главное окружное», зайти, подписаться, нажать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления об обновлениях в нашей группе. Еще немного. А дальше нужно сделать репост этой записи у себя на странице. Ну и все. Ждите, когда вы станете 5000-ным. Как только станете этим 5000-ным, сразу приз ваш. Сейчас в нашей группе 4824 человека.
0: утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама, лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
8: Поработай!

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 300 1-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Советском районе модернизировали важные энергообъекты. В аэропорту Сургута обновили парк перронных автобусов. Югра завершает экологический марафон «Чистый лес». Жители 6 населенных пунктов Советского района могут рассчитывать на стабильную подачу электроэнергии. Энергетики завершили комплексную реконструкцию 2 ключевых высоковольтных линий, вложив в проект 39 миллионов рублей. Ключевым этапом работ стала замена устаревших изоляторов на современные стеклянные аналоги. Этот материал обладает повышенной устойчивостью к агрессивным климатическим факторам, перепадам температур, высокой влажности и ультрафиолетовому излучению. Помимо этого, специалисты усилили конструктив опоры и оснастили их птицезащитными устройствами. Отмечу, проведенная модернизация обеспечит бесперебойное питание для 50 тысяч потребителей, включая социально значимые объекты – школы, больницы и промышленные предприятия Советского района. Пассажиров в аэропорту Сургута будут возить современные вместительные автобусы. Воздушная гавань приобрела сразу 2 машины для работы на перроне. Они выйдут на линию уже сегодня и будут доставлять югорчан от терминала к самолетам. Ожидается, что новая техника значительно ускорит обслуживание рейсов и сделает путешествия комфортнее. В Югре на финишную прямую вышел 2-й этап экологической акции «Чистый лес». В масштабной уборке приняли участие специалисты лесного хозяйства, школьники, волонтеры и просто неравнодушные жители муниципалитетов. Совместными усилиями они не только расчищают лесные массивы от валежника и сухостоя, но и ликвидируют места незаконного захламления. География добрых дел охватила весь округ. Например, в Сургуте из леса вывезли 70 кубометров мусора, включая 2 самосвала старых покрышек. В Кандинском районе привели в порядок 5,5 гектаров тайги, собрав 8,5 кубометров отходов. А в Березовском районе очистили 1 километр береговой полосы. Особую активность проявили жители поселка Агириш Советского района. К уборке парка «Школьный» и территории возле лесхоза подключились сотрудники местной администрации, серебряные волонтеры и юные участники лесничества «Сияние Севера». И последнее. В Югре выбирают лучшее национальное стойбище. За номинацию поборются 4 семьи, которые в условиях сибирской тайги бережно хранят многовековой уклад своих предков. Жюри уже побывало в гостях у коренных жителей в Сургутском, Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах. Специалисты оценивают все от знания родного языка и традиционной кухни до умения вести быт и шить национальную одежду. Последний выезд экспертов запланирован на декабрь, поскольку до участников из Нижневартовского района можно добраться только на снегоходах по зимнему. Итоги этнографического проекта подведут уже в будущем году. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио «Югра».

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:36. 9 октября, пятница сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 4, в Тюмени 9 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Радужном 2 градуса выше 0 в течение дня. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 8. В Белоярском, Березово-Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме 4 градуса тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 1, в Тюмени 4 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 9 октября, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом. Поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7 часов 45 минут. Овны, сегодня вам лучше побольше думать и поменьше делать. В этом случае день пройдет легко.
1: Тельцы, сегодня на вашем пути могут повстречаться до боли знакомые грабли. Внимательно смотрите по сторонам.
0: Близнецы, сегодня, чтобы куда-то добраться, используйте свои ноги вместо автомобиля и общественного транспорта.
1: Раки, помните, чтобы весело провести день, повод не нужен.
0: Львы, сегодня все свои силы отдайте новым начинаниям, а старые перепоручите кому-то другому.
1: Девы, звезды призывают вас сегодня сгущать краски в разговоре, только если они очень ярких там оттенков.
0: Весы, избегайте сегодня хмурых людей. Негатива вам и так достаточно.
1: Скорпионы, не откладывайте счастье на потом. Займитесь им сейчас.
0: Кто? Стрельцы, сегодня ни курс валют, ни погода, ни пробки не способны испортить ваше отличное настроение.
1: Козероги, трудолюбие у вас сегодня хоть отбавляй. Беритесь за самые сложные дела, которые вы откладывали в последнее время.
0: Водолеи, в сценарии этого дня возможен резкий поворот сюжета. Будьте к этому готовы.
1: Рыбы, забыть о проблемах вам сегодня помогут физические нагрузки.

0: радио Югра.
1: 7 часов 53 минуты. Я подумала, что вчера мне вообще очень понравилось, как ты рассказал про значок на аптеках, или там, ну, вот медицинский вот этот вот, да, слушай, я потом...
2: Фиал,
1: я подумала, сколько таких штук окружает нас, да, и все связано с мифами Древней Греции. Сегодня про что интересно, ну, конечно, мне просто интересно.
2: Не все, но очень много.
1: Очень много,
2: сегодня,
1: да.
2: Сегодня я расскажу о том, как голова медузы Горгоны появилась на логотипе Версаче. Как и почему, что ли, вот так вот. Но вообще это изначально она появилась. Это был самый первый логотип. Сразу же его приняли, потому что Джованни Версачи жил долгое время в Реджио ди Калабрия, это юг Италии, и раньше этот регион назывался Великая Греция, и там с 8 века до нашей эры жили колонисты как раз, вот, греческие. И там все буквально было пропитано вот этим самым...
1: греческим колоритом.
2: Мифологией, да, и дети Версачи играли где-то на руинах вот этих зданий, и там лучше всего сохранилась фреска, которая была на полу, и там была как раз вот нарисовано лицо, просто одна голова, лицо медузы Горгоны. И он решил, потом уже, когда вырос, он тоже очень интересовался мифами Древней Греции, и он решил, что вот медуза Горгона, она, когда человек на нее смотрит, он каменеет. И, то есть она таким образом вроде как завораживает человека, и он хотел, чтобы вещи, которые он создает, они тоже завораживали. И за основу была взята медуза Рондонини, по-моему, так она называлась, это такая мраморная статуя, где запечатлен момент, когда прекрасная девушка медуза превращается в монстра, вот этого со змеиной головой. Но на самом деле это вот поздний миф. Я когда-то рассказывал о том, что у медузы было еще две сестры.
1: Да-да.
2: И она изначально была монстром, она никогда не была прекрасной девушкой, у нее были две сестры, Сфена и Авриала. Эвриала, а они были бессмертны, а медуза была смертна, и именно поэтому Персей, Афродита и там другие боги выбрали ее для жертвы. Но есть другой, более поздняя версия этого мифа, где по преданию... Медуза была одной из самых прекрасных девушек Афин, и она служила в храме Афродиты как раз. А Посейдон, как заклятый враг Афродиты, он в один прекрасный... Он полюбил ее. Полюбил ее, но вот эта любовь греческих богов, она была такая очень извращенная, и он надругался над ней прямо в храме
1: Господи,
2: Афродиты.
1: Господи, боже мой, так.
2: И Афродита, как, собственно, и все древнегреческие женщины, особенно боги, она стала мстить не Посейдону, ну потому что кого она там отомстит?
1: Конечно, что там
2: и он бог бессмертный, и она такая же. И она отомстит этой девушке. Она прокляла ее, и, собственно, вот благодаря вот этому проклятию она стала вот этим монстром, глядя на которую... И у нее...
1: Каменеют люди.
2: Да-да-да. Но вот на вот этой скульптуре, на этой статуе был изображен момент, когда как раз вот прекрасная девушка превращалась
1: в камень.
2: И лицо у нее было прекрасно, вот эти волосы, ну, страшные, они наводят ужас на человека.
1: Ничего себе. Интересно, слушай, вот если задумываться, точнее, вот, ну, смотришь же, ты же знаешь массу таких всяких вот логотипов и брендов, да, которые в повседневной жизни встречаются, и никогда не задумывалась о том, что у этого есть какая-то там история.
2: Ну, смотри,
1: а это получается...
2: Версачи еще такой интересный очень человек, его очень часто сейчас цитируют и говорят о том, что он сказал вот так, что медуза — это символ обольщения, а я всегда хотел обольщать людей.
1: Класс.
3: Утро начинается здесь.

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
0: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сегодня жители Югры услышат звуки сирен. В советском районе модернизировали важные энергообъекты. В аэропорту Сургута обновили парк перронных автобусов. Сегодня в Югре, как и по всей России, пройдет проверка систем оповещения населения. В период с 10.30 до 11.00 будут запущены электросирены и громкоговорители, а на телеканалах и радиостанциях появятся специальные информационные сообщения. Югорчанам рекомендуется сохранять спокойствие, включить любой доступный теле- или радиоканал и внимательно прослушать передаваемую информацию. Кроме того, важные уведомления можно получить через мобильное приложение МЧС России. Отмечу, такие проверки проводятся дважды в год, весной и осенью, чтобы убедиться в исправности оборудования и готовности служб экстренного реагирования к возможным чрезвычайным ситуациям. Жители 6 населенных пунктов советского района могут рассчитывать на стабильную подачу электроэнергии. Энергетики завершили комплексную реконструкцию двух ключевых высоковольтных линий, вложив в проект 39 миллионов рублей. Ключевым этапом работ стала замена устаревших изоляторов на современные стеклянные аналоги. Этот материал обладает повышенной устойчивостью к агрессивным климатическим факторам, перепадам температур, высокой влажности и ультрафиолетовому излучению. Помимо этого, специалисты усилили конструктив опоры и оснастили их птицезащитными устройствами. Отмечу, проведенная модернизация обеспечит бесперебойное питание для 50 тысяч потребителей, включая социально значимые объекты – школы, больницы и промышленные предприятия Советского района. Пассажиров в аэропорту Сургута будут возить современные вместительные автобусы. Воздушная гавань приобрела сразу две машины для работы на перроне. Они выйдут на линию уже сегодня и будут доставлять югорчан от терминала к самолетам. Ожидается, что новая техника значительно ускорит обслуживание рейсов и сделает путешествие комфортнее. Важное экологическое событие состоялось на берегу Оби в Нижневартовске. Самотлор «Нефтегаз», добывающий актив «Роснефти», пополнил популяцию сибирского осетра, выпустив в реку 10 тысяч мальков. В акцию включились семьи сотрудников предприятия, школьники из «Роснефть-классов», юные натуралисты и активисты движения «Первых». Для выпуска отобрали окрепшую молоть весом около 6 граммов, выращенную на специализированном заводе под строгим надзором экологов. Эта акция стала частью большой программы предприятия по восстановлению биоресурсов. Всего в 2026 году в водоемы Обертышского бассейна нефтяники «Самотлора» выпустили почти 2,5 миллиона мальков ценных пород рыбы. И последнее. Первый спортивный чат-бот появился в Югре. Новый цифровой сервис запустил профильный департамент в национальном мессенджере «Макс». Теперь жители округа могут в пару кликов узнать главные спортивные новости, следить за афишей соревнований и пользоваться полезными услугами прямо в смартфоне. Найти виртуального помощника можно в поиске приложения по запросу «Спорт в Югре». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
2: «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. «Автомол86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио «Югра».

0: часов 4 минуты. 9 сегодня октября, сегодня пятница, вторая, между прочим, пятница октября. И в эту вторую пятницу октября отмечается Всемирный день куриного яйца.
1: Круто!
0: Этот праздник был придуман в Вене в 1996 году для того, чтобы весь мир помнил о пользе и универсальности этого продукта. Но, собственно, казалось бы, да, куриное яйцо и куриное яйцо. Что тут говорить? А яйцо – это, извините, все не так просто, как говорится.
1: Конечно.
0: Вокруг этого продукта очень много мифов, очень много информации. И кто-то говорит, что, ну, например...
1: Ну-ка.
0: Кто-то говорит, что нужно есть только белые яйца. Кто-то говорит, что нужно есть только коричневые яйца.
1: Это называется поговаривают.
0: Но
1: когда люди говорят всякую ерунду, мне говорят, это называется поговаривают.
0: Но, слушай, ну правда. Ага. Кто-то там говорит, что яйца нужно держать вне холодильника. Угу. Кто-то говорит, что только в холодильнике.
1: Только в
0: холодильнике. Что там, зря что ли вот эти вот придумали ячеечки,
1: да-да-да,
0: в конце концов.
1: Они пустуют.
0: Да, кто-то говорит, что нужно перед тем, как в холодильник положить, яйца нужно
1: помыть.
0: Кто-то говорит, вы что, вообще что ли?
1: Ни
0: вот это,
1: случае.
0: Ни в коем случае этого делать нельзя.
1: Я знаю, что ни в коем случае нельзя.
0: В общем, мы сегодня будем в этом разбираться, а у всех, кто находится в компании с нами, хотим выяснить, на что вы обращаете внимание в первую очередь, когда выбираете яйца. Ну вот представьте, вы заходите в магазин, видите, значит, этот отдел,
1: прилавок,
0: где продают,
1: да,
0: куриные яйца, и вот на что смотрите в первую очередь. На категорию, чем крупнее, тем лучше. Ну там
1: S0.
0: Да, да, категория там. Ну S, C, я, честно сказать, не знаю. Как по мне, так S. Ну, S и S, да.
1: Русская.
0: Дальше. Цена. Беру, что подешевле. Срок годности. Это главное. Цвет скорлупы. Производитель. Потому что доверяю только проверенным. Беру только деревенский. И вообще не задумываюсь. Первые попавшиеся беру. Да, неважно. Битые, целые. Какая разница? Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Вы нам рассказываете, на что в первую очередь смотрите, когда выбираете куриные яйца. Да. А мы сегодня вот это вот со всех сторон...
1: будем разглядывать.
0: Да.
1: Будем выяснять,
0: а
1: что произошло вперед, курица или яйцо.
0: Ты не принес?
1: Я
0: думала, мы договаривались. Ну, типа, в смятку в эту... Нет? Не договаривались?
1: Мы не договаривались.
0: Видимо, во сне.
1: Ты есть
0: как...
1: просто хочешь,
0: я,
1: да,
0: нет,
1: видимо?
0: Нет, не хочу.
1: У тебя кончились, ты поэтому решила, да, принеси-ка десяточек.
0: На самом деле, вот не кончились. Яйца такой продукт, который у меня есть вообще всегда. Ну, то есть у меня может там не быть сыра, масла, ну, молока нет, молока не может не быть.
1: Сыр пропадает в холодильнике сейчас.
0: Вот, а яйца есть точно всегда. Вот если отвечать на вопрос, на что я смотрю, вот конкретно я, а в первую очередь, когда яйца выбираю, я смотрю на категорию. Я редко беру S1, там C1, ну, S, давай договоримся,
1: давай,
0: для
1: хорошо,
0: меня
1: конечно,
0: вот S.
1: По-русски же, да, вороны же у нас по-русски каркают, что мы не по-русски будем говорить? Давай. Что ты?
0: Сам ты ворона.
1: Так ты-то тут при чем?
2: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.
4: Гоняли

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 10 минут. 9 октября, пятница сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 4, в Тюмени 9 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе и Радужном плюс 2, 8 градусов тепла. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском, в Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме воздух прогреется до 4 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 1, в Тюмени 4 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 9 октября, пятницу.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:16. Мы сегодня во Всемирный день куриного яйца выясняем, на что вы смотрите в первую очередь, когда выбираете яйца. Прежде чем ответить на этот вопрос, не забудьте, ради бога, что мы ждем 5000-го подписчика. Что нужно сделать для того, чтобы получить сертификат на 5000 рублей на известный маркетплейс? Что нужно сделать? Подписаться на нашу группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра. Главное окружное радио». Дальше нажать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления об обновлениях в нашей группе. Сделать репост записи на нашей странице «Есть в закрепах».
3: Это обязательно, иначе не получите 5000.
2: Да, и, собственно, ждать, когда окажетесь 5000-ным. Сейчас в нашей группе 4824 человека. Вот эта вот история, ой, сейчас вот это я отпишусь, потом опять припишусь. Вот это не надо, потому что мы так бесконечно будем разыгрывать эти 5000.
3: Ну и помните, что мы следим за вами постоянно.
2: Да, у нас есть инструменты, которые помогают нам за вами
3: следить. Око Саурона вот это вот висит и следит.
2: Да. В общем, чем быстрее, собственно, вы подпишетесь, тем быстрее мы отдадим
3: деньги,
2: сертификат на 5000 рублей. А мы продолжаем про яйца. На что вы смотрите в первую очередь, когда яйца выбираете? Категория, срок годности, производитель, цена, цвет скорлупы. Берете только деревенские или там у знакомых и не задумываетесь, берете первый попавшийся. Сергей пишет: «Доброе утро, я не смотрю ни на цену, не выбираю категорию и вообще не покупаю яйца. Я прихожу после обеда, собираю и говорю: а что так мало принесли?» А они молчат. Ну, хоть кто-то работает молча. У меня свои курочки. У Олега 11 курочек. Олег грибочки нам отправил.
3: Круть.
2: Боже мой.
3: То есть, получается, каждый день примерно 11 яиц есть у Олега.
2: Я не разбираюсь в этом.
3: Ну, каждый день, насколько я знаю.
2: Одна курица в день несет одно яйцо?
3: Ну, да, мне кажется, так.
2: Видишь,
3: я забыл, на самом деле, я тебе как-то рассказывал историю, что мы, ну, в деревне я жил, конечно, мы держали курей, как бабушка говорила. Курей, да, классно. И когда наступала зима, их перемещали в подпол под моей комнатой.
2: Куриц?
3: Куриц, да, куриц. Боже. И петух был там, конечно.
2: Конечно.
3: А то и два, я не помню. Злые собаки вообще. Правда, я с ними постоянно дрался все время. Но они со мной, я не хотел этого.
2: Ну так
3: они нападали постоянно. Они там свою территорию тоже как-то отстаивают.
2: Ты, конечно, курочкам к их лезешь.
3: И они меня в 5 утра каждое утро будили. Может быть, поэтому я теперь так легко встаю.
2: Но я хочу тебе сказать, что я никогда в жизни не была в курятнике. Я вообще не представляю, что это такое. Я понимаю, где они там. Я никогда в жизни не отодвигала курицу, чтобы взять у нее яйцо. Я никогда этого не... Как там это происходит? Я не знаю, как это происходит. Я не видела никогда в жизни, как это происходит. И есть у меня большие сомнения, что я когда-нибудь смогу это сделать. Потому что я понимаю, что эта курица, это же дитё ее, она еще клюнет меня.
3: Да, вообще по барабану. Ты, главное, следи за петухом в этот момент, чтобы он не подкрадывался где-то к тебе.
2: И
3: коварные такие ребята. Если у него шпоры большие, клюв, знаешь, какой у него.
2: Я никогда в жизни не зайду в курятник для того, чтобы проверить. Что хочу сказать. Вот начали мы про категорию, про эту, про буквы, про эти,
3: да, S. Ты в первую очередь смотришь на
2: категорию. Да, я вот беру на эту категорию. Я смотрю S0, там S1, S2. S1, S2 я почти никогда не беру. Беру S0. И сейчас, если вдруг кто не знает, что обозначает эта буковка S. Надо сказать, что все придумано. И это очень простая маркировка. Она придумана для... Этот шифр, да, он придуман для удобства. Этот шифр сообщает нам два главных параметра. Срок хранения, ну там и свежесть, соответственно, и весовую категорию. И если ты знаешь этот код, то все, выбрать яйца хорошие тебе не составит никакого труда. Всего букв две. Ну, в начале этой маркировки стоят две буквы. Буква D — это диетическая. И буква S — это столовая. Ага. То есть, если ты видишь на яйце D или S, это, собственно, буква D, если стоит на яйце, то это самое свежее яйцо. Ага. Считается, что оно попало на прилавок не позднее 7 суток с момента того, как, собственно, его снесли. Да. И маркировка наносится исключительно красным цветом. Я никогда не видела яйца с маркировкой D. Никогда в жизни.
3: Да,
2: возможно, просто я не там смотрела.
3: Не доезжают до нас
2: буква
3: свежие
2: S
3: яйца.
2: Это столовое. Это яйцо, которому уже больше 7 дней с момента снесения. И именно эту букву мы, конечно же, чаще всего видим.
3: Она синим цветом.
2: Да, она печатается синим. Но иногда каким-то и красноватым, откровенно говоря. Да, правда, я вот сейчас вспоминаю, у меня дома лежат сейчас яйца, они, по-моему, какие-то то ли бордовенькие, ну, красноватые.
3: Может, еще выцветают, знаешь, как чеки вот эти вот.
2: Ну, может быть. Ленте. Теперь про буквы, которые после этой буквы С там, да?
3: Цифры. О,
2: цифры и буквы, получается. Ага. Буква О после С обозначает весовую категорию. Важно тут понимать, категория говорит исключительно о размере и весе, ни о качестве, ни о полезности, никакой речи не идет. Если ты видишь букву В после буковки С, СВ, это высшая категория. Это, что касается граммовки, 75 граммов и выше. Одно яйцо огромное такое будет. Если это СО, это не ноль, это СО, это отборная категория от 65 до 74,9 граммов.
3: То бишь средненькое такое.
2: Да. А если С1 это первая, 55-64,9 грамма, С2 это вторая, от 45 до 54,9, и даже С3 есть, от 35 до 44,9 граммов. Ну, такие, понятно, да, что если 75 и 33, 35 это большая разница. Так вот, и вот эти вот маркировка с буквы С, она не является, оно, яйцо, не является диетическим, срок хранения зависит от условий. При комнатной температуре от 0 до 20 градусов, не более 25 суток, ну, то есть с момента, когда ты принес их домой. В холодильнике при температуре, собственно, 0 и там плюс 3, там, да, до 90 суток можно хранить эти яйца.
3: Ну, то есть мы таким образом понимаем, что все-таки яйца лучше, если вы хотите дольше их сохранить,
2: ну, конечно,
3: лучше хранить в
2: холодильнике. Да, конечно. Тут еще интересная такая штука. Для меня это было абсолютное откровение. Я правда не знала об этом. Яйца с маркировкой D лучше всего подойдут для приготовления глазуньи или яйца пашот. Ну, представляешь, да, что такое яйцо пашот?
3: Нет.
2: Ну, которое,
3: это?
2: Когда ты варишь в воде, вот на пару, на воде, когда чуть белочка, внутри вот это жиденькое, да? А вот у яиц категории D желток такой более упругий, и он, белочек держит форму лучше, поэтому для пашота больше подойдет. Если говорить про выпечку или там какую-то варку, любые столовые, неважно, СО, С1, С2, тут неважно, какое будет у тебя яйцо. Ну, а что касается экономии, то понятно, ты возьмешь или С2, или С3, потому что они будут самыми-самыми дешевыми на прилавке.
0: Утро начинается здесь. Югра!
1: Радио Югра. Реклама. Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8 часов 28 минут. Я хочу перед Олегом извиниться. Олег написал сообщение про курочек, что у него 11. Mm-hmm. А я почему-то его Сергеем назвал. Ну, знаешь что? Олег, Сергей, просто конечно, все смешалось. Я что?
3: В доме Облонских, да. Как бабушка мне говорила, хоть груздем называй, главное, в кузов не сажай.
2: Да, ну, как бы, извините, ради бога.
3: Горшком называй, только в печь не сажай.
2: Молодец, груздем, горшком, все перепутал. Да, мы сегодня выясняем у всех, кто находится в компании с нами, на что вы смотрите в первую очередь, когда яйца выбираете. Категория, срок годности, производитель, цена, цвет скорлупы. Берете только деревенские или там у знакомых берете там, да? Ну и не задумывайтесь, берете первый попавшийся. Тут для меня откровение настоящее. Оказывается, я и ты, и все мы неправильно храним яйца,
3: да ладно,
2: когда складываем их в дверцу холодильника. А зачем тогда, я стесняюсь спросить, в дверце холодильника придумали вот эти вот ячейки для яиц? Зачем тогда?
3: А их на самом же деле можно оттуда вытащить и поставить в сам холодильник.
2: Тогда неудобно, тогда но они мешают. Но
3: я вообще слышал про
2: точно
3: то, что вот как раз на дверце не рекомендуют хранить там какие-то продукты, которым нужна постоянная температура, например, лекарства.
2: Поэтому, да.
3: Потому что ты постоянно открываешь, но мне кажется, вот в
2: холодильнике... Слушай, но не до такой же степени ты его открываешь. Ты же не на полчаса его открываешь.
3: Не знаю, щелочку раз, руку туда просунул.
2: А что касается остального холодильника, ну туда же тоже теплый воздух
3: конечно
2: заходит. Тогда вообще там ничего хранить нельзя.
3: Нельзя открывать холодильник,
2: но
3: получается. Надо, мне кажется, какой-то тамбур у холодильника, как знаешь, в космических кораблях или там на подводных лодках,
2: да,
3: что ты заходишь такой в этот тамбур, нормализуется температура, и потом ты
2: тут
3: открываешь,
2: кстати,
3: холодильник.
2: Еще говорят о том, что лучше хранить яйца в заводской упаковке, ну, вроде как, потому что не распространяются там вот вся грязь, которая на них есть, и все остальное. Ну, не знаю, я так не делаю.
3: А еще, мне кажется, полезно, вот я недавно на это наткнулся, что полезно хранить яйца в заводской упаковке, потому что на ней срок годности написан, а на каждом яйце отдельно не написан.
2: Ну, что?
3: Ну, потому что вот когда они лежат, я могу забыть, сколько времени они у меня лежат.
2: Ты же можешь сказать, что у тебя яйца 3 месяца лежат?
3: То, ну, нет. Ну, наверное, не лежат. Ну, бывают периоды, когда я, ну, просто перестаю есть яйца. Мне не хочется их.
2: Ну,
3: вот,
2: ты же
3: они
2: не
3: лежат
2: покупаешь
3: какое-то
2: 5 десятков,
3: время.
2: Правильно?
3: Я покупаю, как правило, десяток, но бывают моменты, когда, ну, я беру впрок яйца. Бывает такое.
2: Потому вот что я пеку потом вот это, да?
3: Да, да. Омлеты делаю, там, жарю яйца, варю, что-то не делаю.
2: Я не помню, чтобы
3: яйца варю, потом пополам разрезаю солью, майонезиком их. Это вообще
2: вкусняшно. А зачем солью, если майонез?
3: Потому что так надо.
2: А, извините.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сегодня жители Югры услышат звуки сирен. В советском районе модернизировали важные энергообъекты. В аэропорту Сургута обновили парк перронных автобусов. Сегодня в Югре, как и по всей России, пройдет проверка системы оповещения населения. В период с 10.30 до 11.00 будут запущены электросирены и громкоговорители, а на телеканалах и радиостанциях появятся специальные информационные сообщения. Югорчанам рекомендуется сохранять спокойствие, включить любой доступный теле- или радиоканал и внимательно прослушать передаваемую информацию. Кроме того, важные уведомления можно получить через мобильное приложение МЧС России. Отмечу, такие проверки проводятся дважды в год, весной и осенью, чтобы убедиться в исправности оборудования и готовности служб экстренного реагирования к возможным чрезвычайным ситуациям. Жители 6 населенных пунктов советского района могут рассчитывать на стабильную подачу электроэнергии. Энергетики завершили комплексную реконструкцию 2 ключевых высоковольтных линий, вложив в проект 39 миллионов рублей. Ключевым этапом работ стала замена устаревших изоляторов на современные стеклянные аналоги. Этот материал обладает повышенной устойчивостью к агрессивным климатическим факторам, перепадам температур, высокой влажности и ультрафиолетовому излучению. Помимо этого, специалисты усилили конструктив опоры и оснастили их птицезащитными устройствами. Отмечу, проведенная модернизация обеспечит бесперебойное питание для 50 тысяч потребителей, включая социально значимые объекты – школы, больницы и промышленные предприятия Советского района. Пассажиров в аэропорту Сургута будут возить современные вместительные автобусы. Воздушная гавань приобрела сразу 2 машины для работы на перроне. Они выйдут на линию уже сегодня и будут доставлять югорчан от терминала к самолетам. Ожидается, что новая техника значительно ускорит обслуживание рейсов и сделает путешествие комфортнее. Важное экологическое событие состоялось на берегу Оби в Нижневартовске. Самотлор «Нефтегаз», добывающий актив «Роснефти», пополнил популяцию сибирского осетра, выпустив в реку 10 тысяч мальков. В акцию включились семьи сотрудников предприятия, школьники из «Роснефть-классов», юные натуралисты и активисты движения «Первых». Для выпуска отобрали окрепшую молодь весом около 6 граммов, выращенную на специализированном заводе под строгим надзором экологов. Эта акция стала частью большой программы предприятия по восстановлению биоресурсов. Всего в 2026 году в водоемы Обертышского бассейна нефтяники «Самотлора» выпустили почти 2,5 миллиона мальков ценных пород рыбы. И последнее. Первый спортивный чат-бот появился в Югре. Новый цифровой сервис запустил профильный департамент в национальном мессенджере «Макс». Теперь жители округа могут в пару кликов узнать главные спортивные новости, следить за афишей соревнований и пользоваться полезными услугами прямо в смартфоне. Найти виртуального помощника можно в поиске приложения по запросу «Спорт в Югре». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 36 минут. 9 октября, пятница сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 4, в Тюмени 9 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойкерском, Пытьяхе и Радужном днем до 2 градусов выше 0. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 8. В Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме 4 градуса выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске 1 градус со знаком плюс, в Тюмени плюс 4. Это был прогноз погоды на сегодня, 9 октября, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:39. Мы сегодня выясняем, на что вы смотрите в первую очередь, когда выбираете куриные яйца. Категорию, срок годности, производитель, цена, цвет скорлупы, берете только деревенские и вообще не задумываетесь, берете первые попавшиеся. +7 950 510 66 66 это номер для ваших сообщений. И вот есть сообщение от Надежды. Мои любимые яйца S2. Ну, люблю маленькие яйца. У нас в деревне раньше они ценились больше, потому что их несли молодые курицы, как правило. И Несушки, говорит Надежда, и тут эйджизм. И говорили, что они полезнее. Но вот к чему с опаской, так это к деревенским яйцам. Надежда живет в деревне, и с опаской относится к деревенским яйцам.
2: Но переживает
1: ни
2: по
1: срока годности тебе, как правило, никаких других водных нет по этим яйцам. А словам человека, который что-то хочет продать, доверять нельзя.
2: А я вот, например, в деревне...
1: Давай продолжу сообщение, давай. Смотри, поэтому я лучше в супермаркете, а все это фермерское скорее опасения вызывает, чем желание купить. Хотя яйца от куриц, которые на самовыгуле, самые полезные, в том числе по витамину D. Но, пожалуй, это только если сама когда-нибудь заведу своих кур. Что там у тебя в деревне?
2: Но я когда в деревне жил, я только брал всегда деревенские яйца. Только вот, ну, у кого-то, участника. И у меня тетя Валя жила через дорогу, живет. До сих пор она, я просто там теперь не живу. И она постоянно...
1: Ведерко брал. Ну, то есть ты уверен в качестве этих яиц?
2: Ты знаешь, ну да, я знаю, я вижу этих куриц, я каждую в глаза видел, все, я каждую знаю, как зовут практически, да. Это они мне родные.
1: Я детей ее в руках держал, в конце концов.
2: Ну, тут я ей в этом плане полностью доверяю. И я совершенно четко знаю, что вкус этих яиц, он другой, он отличается.
1: Очень отличается.
2: Что жареные, что вареные.
1: Согласна, абсолютно. Вот я сейчас летом была в деревне и привезла оттуда, мне кажется, 7, что ли, десятков, или 5 ли десятков этих яиц, да. Да, они не крупные, но у них совсем другая скорлупа, она более жесткая, что ли, более плотная, что ли, эта скорлупа там, да. И причем, знаешь, они там не только белые, коричневые, какие-то синеватые или зеленоватые какие-то.
2: Всякие
1: и какие
2: бывают,
1: же
2: да,
1: они вкусные, невероятно, невероятно вкусные. И после этого не хочется есть в магазин.
2: А я вот как раз вот по поводу того, что говоришь, плотная такая скорлупа, твердая, я обратил внимание, мне тоже, я обращаю внимание только на срок годности. Угу. Вот какие они там размером, меня вообще не колышет. Но единственное, что разочарование появляется, когда берешь вот эти маленькие, S2, например, ты когда их начинаешь ножом разбивать, они начинают крошиться, и скорлупа попадает в продукт. И я теперь начал делать так, я их об столешницу бью, и таким образом...
1: И со столешницы потом просто руками,
2: просто...
1: И нормально.
2: Но они так не крошатся, так скорлупа не попадает в продукт. Я так и для себя
1: решил. Да, хорошо. Еще есть сообщение от Алексея. Алексей спрашивает, вы знаете, что яйца надо мыть? Знаем, но наука и специалисты говорят совсем другое. Говорят специалисты, что мыть яйца перед тем, как убирать их в холодильник, не нужно. И это не просто рекомендация, это правило, которое напрямую влияет на безопасность и срок хранения продукта. Главная причина – это защитная пленка, кутикула. Вот у нас есть на ногтях кутикула, а тут на яйцах. Вот на поверхности скорлупы свежего яйца есть естественная, абсолютно невидимая глазу защитная пленка, она называется кутикула, и она запечатывает поры скорлупы и служит неким таким барьером, который не дает каким-либо бактериям, в первую очередь сальмонелле, самой страшной бактерии, которая может быть на яйцах, и там какой-то влаги проникнуть внутрь. И, в общем, в сухом состоянии эта пленка, она неактивна и абсолютно безопасна. Поэтому перед тем, как положить яйца в холодильник,
2: мыть
1: не нужно. А вот как раз перед употреблением, как говорит Алексей, перед употреблением их обязательно, причем, я тебе хочу сказать, некоторые даже специалисты говорят, что нужно взять не моющее средство, нужно взять там соду, нужно взять там, да, и мыть там их прямо.
2: Скраб какой-то,
1: конечно,
2: да, абразив, чтобы
1: да, было. Да, чтобы все вот эту вот грязь, вот эту вот невероятную, обязательно смыть.
2: Все вот
1: так.
2: Ну, интересно вообще, на самом деле. Я еще слышал про то, мне тетушка рассказывала, про то, когда, например, варишь яйца, и вот они у тебя очень плохо чистятся.
1: Это свеженькие.
2: Это свеженькие, во-первых. Но, во-вторых, она говорит, я как делаю? Я там за сутки или там за ночь достаю яйца из холодильника, ставлю, и они при комнатной температуре стоят там какое-то время, и потом они нормально чистятся, да. Вот мне такой лайфхак
1: рассказала
2: тетушка. Хорошо,
1: давай сейчас по лайфхакам побежим, а для того, чтобы они не разлились у тебя в кастрюльке, если вдруг там микротрещины какие-то есть, я туда соли бахнула, прям крепкий такой раствор соли, да. Ну, не так, что потом их есть нельзя, понимаешь, что вот это вот.
2: Они же в скорлупе, они просаливаются, наверное.
1: Там же пойми, если там была уже микротрещина, туда соль проникает, и потом вкус яйца меняется. Но добавляю добавляешь соли туда в воду, и все в порядке.
2: Угу. Вот там? Алексей пишет опять, что в ледяную воду надо поставить, и все. Вот я действительно, я всегда так делаю, мне тоже мама научила, что после того, как сварил яйца, их нужно ледяной водой залить.
1: Обязательно.
2: Но это не всегда помогает, если свежие яйца, это не всегда помогает. А вот, вот этим
1: ешьте
2: лайфхаком,
1: со скорлупой?
2: Тетушкиным, я пользуюсь.
1: Еще раз, что там надо сделать?
2: Просто перед за ночь или там за сутки до того, как ты собираешься с ними что-то сделать, их нужно достать из холодильника.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Я пенсионерка и уже несколько лет живу одна. Сын с семьей заботится обо мне. Навещает, когда позволяет работа. Он постоянно в разъездах. Водит большегруз. Однажды поздним вечером раздался звонок. Я беру трубку, и в груди все сжимается. Голос, как у сына, знакомый, родной, но взволнованный до дрожи. Он торопливо говорит, что попал в ДТП. И чтобы избежать уголовного дела, нужны деньги. Много, прямо сейчас. У меня помутилось в голове. Я в панике собрала все свои сбережения и даже попросила соседку одолжить денег. И вот именно она, видя мою панику, остановила меня. Обратила внимание, что звонок был не с номера сына.
5: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Мошенники играют на наших чувствах и эмоциях. Не доверяйте тем, кто входит в доверие по телефону и в последующем просит перечислить деньги. Помните, вы всегда сами можете перезвонить своим близким или знакомым и уточнить все обстоятельства. Будьте бдительны.
6: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
7: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
8: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-040. 01-193-86-003-629-41 от 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
11: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце Центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
12: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
13: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра.
1: 8:52. Мы сегодня выясняем, на что вы смотрите в первую очередь, когда выбираете яйца. Плюс 7 950 506 66. Это номер для ваших сообщений. И вот есть сообщение. Магазинные яйца отдыхают, мыть нельзя, они испортятся. Угу. Это Олег пишет. Олег, который как будто бы нечаянно Сергей.
2: Как будто Сергеем
1: стал, вот да. Сергей настоящий пишет. Доброе утро. Взял яйца и сразу спокойнее стало. Теперь хоть омлет, хоть пирог, все по плану. Пусть ценник чуть кусается, не беда, без яиц в хозяйстве вообще никуда.
2: Вот, кстати, по поводу... Не дочитала, извини,
1: все.
2: Да?
1: Угу.
2: Дочитала?
1: Угу.
2: Классное стихотворение. Спасибо, Сергей, снабжает нас постоянно стихами. Вот по поводу цены кусаются. Мне кажется, вот это тот самый продукт, по которому паника человеческая начинается,
1: ну,
2: либо нет. Потому что
1: сначала
2: некоторое время назад...
1: Сначала яйца, потом гречка.
2: Да-да-да. Угу. Они стоили просто какое-то невероятное количество денег.
1: Угу.
2: Да. Просто хоть за биткоины покупай.
1: Ну, слушай, ну вот сейчас десяток яиц я там покупаю рублей за 80, наверное. Не знаю, 80 или 90, я честно не помню. Mm-hmm. Потому что, ну знаешь, я беру одни и те же, mm-hmm. и, как
2: на
1: правило, я уже не
2: особо,
1: смотрю
2: да.
1: на ценник. Вот в чем дело. И как бы беру и беру. Единственное, что я делаю перед тем, как положить их там в корзинку к себе, я открываю mm-hmm. эту ячейку, вот. Эту, да, открываю, смотрю наличие
2: там
1: битых там или еще что-то. Я не перекладываю эти битые куда-то там, я просто откладываю эту ячейку и беру следующую для того, чтобы посмотреть, есть там
2: беру
1: битые яйца.
2: Не битые,
1: или...
2: не крашеные.
1: Да, вот так. Надежда спрашивает, а почему яйца в магазинах хранятся без холодильника, а нужно в холодильнике? Слушайте, все просто. Интересная тоже такая история.
2: Да.
1: Но это во-первых. А во-вторых, без холодильника. У нас здесь в России придумали так хранить. Это не нарушение правил, это продуманная такая система. Я уже говорила до этого, да, когда их моешь, кутикула это смывается, mm-hmm. и потом срок хранения очень маленький. И пленку вот эту вот смывают, бактерии туда попадают и все остальное.
2: А у нас перед тем, как в магазин поступают яйца, их никто
1: не
2: моет. Конечно,
1: да.
2: Же.
1: И что? Потом еще говорят о том, что перепад температур, вот этот вот резкий, он тоже очень плох, потому что есть такое понятие, как конденсат. Если mm-hmm. холодное яйцо достают из холодильника, оставляют на столе, на скорлупе, как раз-таки появляются капли воды, угу. влага может, не дай бог, затянуть бактерии с поверхности внутрь через поры, если они вдруг там нечаянно где-то битые там или еще что-то. Поэтому производители стараются, и магазины, кстати, тоже стараются не создавать таких перепадов. Если яйцо хранится при комнатной температуре, оно остается сухим. Что касается логистики и экономии, хранить яйца в холодильнике дорого.
2: Да, конечно.
1: Нужны специальные витрины, нужны какие-то электроэнергия какая-то там, в смысле,
2: ну,
1: платить там за электроэнергию. Если продукт может спокойно лежать на полке без потери качества, то магазину, конечно, это очень выгодно.
2: И мы выяснили уже сегодня, да и вообще, я думаю, каждый знает, что примерно месяц яйца хранятся без холодильника вполне себе нормально.
1: Хотя я тебе хочу сказать, специалисты говорят, что если ты не собираешься, то есть, если ты собираешься использовать эти яйца в течение там недели, но максимум двух, они спокойно могут лежать у тебя. Мы уже выяснили, до 25 суток немытые яйца могут спокойно пролежать, поэтому держите их при комнатной температуре. Есть. Просто единственное, что неудобно. Ну, понятно, что, ну, что вот это вот, и так-то кухонки у нас, ну, нельзя же сказать, что прям ого-го, понимаешь, а футбольное поле, что там у тебя на, не знаю, рабочей поверхности есть вот для яиц.
2: А что, нет
1: для...
2: у тебя на кухне вот этого длинного стола, когда ты сидишь во главе,
1: нет.
2: и когда приходит гость, он сидит на другой стороне, и ты бинокль берешь, чтобы посмотреть, кто к тебе пришел.
1: Это...
2: Нет, что ли? Приходи в гости ко мне.
1: Договорились.
0: Утро начинается.

Сообщение. Ее горчанам рекомендуется сохранять спокойствие, включить любой доступный теле- или радиоканал и внимательно прослушать передаваемую информацию. Кроме того, важные уведомления можно получить через мобильное приложение МЧС России. Отмечу, такие проверки проводятся дважды в год, весной и осенью, чтобы убедиться в исправности оборудования и готовности служб экстренного реагирования к возможным чрезвычайным ситуациям. Жители Федоровского вскоре получат доступ к передовым цифровым технологиям в спорте. По адресу Ломоносова, 7, завершился ремонт просторного помещения площадью почти 700 квадратных метров, где разместится новое отделение муниципального центра цифровых видов спорта. На реализацию проекта из бюджета Сургутского района направлено 35 миллионов рублей. Сейчас площадка находится на финальной стадии оснащения. Закупается профессиональное оборудование и мебель. В центре смогут бесплатно тренироваться около 200 ребят. Программа включает как классические киберспорт и мобильные дисциплины, так и фиджитал направления от ритм-симуляторов до виртуального футбола и баскетбола. Для поддержания физической формы предусмотрена зона с тренажерами. Важно, что этот проект стал результатом инициативного бюджета.

0: на возможности и нацпроекта «Молодежь и дети». Важное экологическое событие состоялось на берегу Оби в Нижневартовске. Самотлор «Нефтегаз», добывающий актив «Роснефти», пополнил популяцию сибирского осетра, выпустив в реку 10 тысяч мальков. В акцию включились семьи сотрудников предприятия, школьники из «Роснефть-классов», юные натуралисты и активисты движения «Первых». Для выпуска отобрали окрепшую молоть весом около 6 граммов, выращенную на специализированном заводе под строгим надзором экологов. Эта акция стала частью большой программы предприятия по восстановлению биоресурсов. Всего в 2026 году в водоемы Обертышского бассейна нефтяники «Самотлора» выпустили почти 2,5 миллиона мальков ценных пород рыбы. И последнее. Первый спортивный чат-бот появился в Югре. Новый цифровой сервис запустил профильный департамент в национальном мессенджере «Макс». Теперь жители округа могут в пару кликов узнать главные спортивные новости, следить за афишей соревнований и пользоваться полезными услугами прямо в смартфоне. Найти виртуального помощника можно в поиске приложения по запросу «Спорт в Югре». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. «Автомолл». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. «Автомолл86.ру».
2: Радио «Югра». Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио «Югра».
4: 9:03. 9 сегодня октября. Сегодня пятница. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. Быстренько сейчас про 5000 расскажем и дальше побежим.
5: Люблю рассказы про 5000. Давай.
4: В общем, смотрите. Ждем 5000-ного подписчика, который сразу же получит от нас сертификат на 5000 рублей на известный маркетплейс. А там, ой, сколько всего интересного на этом маркетплейсе.
5: Да не говори, у меня там
4: и кроссовки,
5: всего.
4: И штаны.
5: На небо эти 5000.
4: Угу. Ой, там. Ты уже подписан на нашу группу. Для того, чтобы стать обладателем этого заветного сертификата, нужно что сделать? Заглянуть в ВК, найти нашу группу, которая называется «Радио...»
5: «Радио Югра, главное окружное». Да.
4: Если вы до сих пор не подписаны на нашу группу, быстренько это сделайте. Сделайте это, подпишитесь, нажмите на колокольчик для того, чтобы получать уведомления об обновлениях. Обязательно сделайте репост этой записи у себя на странице и ждите. Ждите. Осталось совсем немного, 4826 человек сейчас в нашей группе, но осталось-то каких-то, сколько там получается?
5: 174.
4: 174 человека. Это не так много, совсем на самом чуть-чуть. Деле, а 5000 это ого-го. Угу. Поэтому чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее мы узнаем имя победителя. Итак, мы сегодня выясняем, на что вы смотрите в первую очередь, когда яйца выбираете. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений.
5: Макс.
4: Да, мы уже выяснили, почему в магазинах хранятся яйца без холодильника.
5: Да.
4: Да, дальше еще сообщение от Елены. Доброе утро. Яйца — это вообще вещь. В детстве, когда хотелось сладкого, из свежих белков и сахарной пудры взбивали пену, а-ля заготовка для безе, и, собственно, ели эту массу. Мы жили в поселке, и яйца нам отправляла бабушка из Омска на теплоходе. Обычно это было целое ведро. Уж не знаю, как они не портились за 5 дней. Да элементарно, нормально. 25 дней хранятся. В общем, эти яйца надо было встретить, донести до дома. Однажды мы с сестрой не донесли. Ведро уронили. Боже. Конечно.
5: Да, мне кажется, у каждого человека, у каждого взрослого человека есть такая история из детства, когда он не донес до дома. Ну, хлеб, понятно.
4: Да.
5: А с яйцами тоже, думаю,
4: перебили много. Бог с ними, сказала мама, видимо, имея в виду нас с сестрой. Сейчас по возможности покупаю домашние яйца и только у проверенных людей. А так, в магазине S0, ну, SO, мы теперь уже выяснили, да? А по мне, мелкие яйца — это не камильфо. Они как воробьины. Воробьины, голубины тоже иногда, вот я так говорю. Но мне тоже, я вот, знаешь, вот чем крупнее, тем, мне кажется, оно вкуснее, тем, мне кажется, оно клевее. Кстати...
5: Но мы же знаем с тобой, что на вкус яйца ни цвет скорлупы, ни его размер никоим образом не влияет.
4: Знаешь что?
5: Ну-ка,
4: вот по поводу, кстати, цвета скорлупы, вот я же обещала, да, рассказать...
5: От чего он зависит?
4: От чего он зависит?
5: А я знаю.
4: Ну, ты-то молодец, ты из деревни, понимаешь? Ты-то
5: дома,
4: понимаешь, да, о чем речь. Но вот от чего зависит? Исключительно вопрос генетики конкретной курицы, а не показатель качества, вкуса или там пользы, да? Цвет скорлупы определяется породой, но это надо понимать, да? Определенная порода куриц несет определенные яйца.
5: Цвет определенный у них. Если она серенькая, так,
4: не, то... Белые яйца, курицы с белым этим, как
5: оперением. Оперением несут белые яйца, да.
4: Да, коричневые. А, еще

0: кстати, там цвет гребня имеет значение, да? Если,
1: да,
0: если, короче, светлый гребень, то белые яйца. Если гребень красный или рыжий, то яйца, скорее всего, будут коричневые. Но понятно, что там еще есть интересные такие, интересные факты, что ли, такие, да? Влияет ли цвет на вкус и пользу? Нет, не влияет. Это абсолютный миф. Угу. Это уже доказано, передоказано. Вкус и питательная ценность в яйцах белых, в яйцах коричневых абсолютно идентичны. И исследования показывают, что они содержат одинаковое количество белков, витаминов и всего остального. Но есть такая интересная штука, как почему коричневые яйца иногда дороже белых. Вот ты никогда не замечал?
1: Нет.
0: Правда, коричневые яйца
1: я
0: иногда
1: дороже белых.
0: Я всегда
1: думал, что наоборот, там перед Пасхой белые яйца становятся дороже.
0: Но перед это как Пасхой, бы понятно. Это почему да. Понятно,
1: а
0: да.
1: А тут штука в чем
0: короче,
1: дело? Давай выводи их на чистую воду.
0: Единственное, что с чем не связано это с качеством. Ну, типа коричневые качественные. Нет, на самом деле причина экономическая. Куры, которые несут коричневые яйца, они, как правило, крупнее, а значит, им нужно больше корма.
1: Ах,
0: а значит,
1: вон
0: и яйца, ну, то есть, когда
1: затраты на них
0: конечно,
1: больше
0: увеличиваются затраты.
1: Какие.
0: Да, пожалуйста, и все. Ты понимаешь, какое интересное? Я, на самом деле, вот эту информацию про то, что они дороже, именно потому, что крупнее, я вообще не знала об этом. Спасибо специалистам, которые подкидывают эту информацию.
1: Ну, и спасибо слушателям нашим. Ага. Я сегодня узнал о том, что, ну, вот, я правда, я думал, что от питания зависит каким-то образом. Кто-то, по-моему, Надежда нам рассказала о том, что если курица там на самовыгуле где-то, то у них больше витамина D в яйце. Это, на самом деле, для меня новая информация.
0: Есть еще сообщение, по-моему, Алла спрашивала, да? Ну, сейчас прочитаю. Да, это Алла. Доброе утро, пишет Алла. Что бы мы без вас делали, специалисты наши? Откуда бы узнали полезную информацию? Мне хочется узнать эту разницу во вкусе между деревенскими яйцами из магазина. А я, говорит Алла, использую яйца чаще всего в выпечку, но в холодное время года чаще жарю их с беконом. И, Алла, я сейчас обязательно расскажу, вот буквально сразу после погоды я расскажу, в чем разница во вкусе между магазинами.
1: Зимними и домашними, да?
0: Что там?
2: Радио Югра. Утро начинается.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 12 минут. 9 октября, пятница сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. Ханты-Мансийские, Сургутик и Нижневартовский днем 4 градуса тепла, в Тюмени плюс 9. 2 градуса выше 0 в течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Радужном. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 8. В Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме воздух прогреется до 4 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 2, в Тюмени 5 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 9 октября, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9 часов 16 минут. А мы сегодня выясняем, на что вы смотрите в первую очередь, когда яйца выбираете. Категория срок годности, производитель, цена, цвет скорлупы. Только деревенские берете у знакомых, у проверенных людей или вообще не задумываетесь. Вот зашли, все, первого попавшееся взяли и уж там потом дома смотрите. Плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений. Вот Алла спрашивала, в чем разница во вкусе между... Почему, да, у деревенских яиц кажется вкус более насыщенный, там и все остальное. И тут же Марина про домашние яйца говорит, желток более яркий, да, кажется вкуснее. И спрашивает, может, мы это уже обсуждали, только что подключилось. Покупаем яйцо домашнее, бывает размер от голубиного до гусиного, да и вообще все равно, зато знаю, что здоровые курицы кормят хорошим кормом. Давайте вот я сейчас быстренько про разницу во вкусе между магазинными яйцами и домашними расскажу.
3: Мне всегда казалось, я только мнение скажу, а ты подтвердишь или опровергнешь. Мне почему-то кажется, что вот на производстве, там вот где несутся курицы, их всякой ерундой кормят. А тут вроде как все натуральное.
2: Вот ты здесь гормоны немножечко не прав, говоря о том, что ерундой. Их кормят сейчас на самом деле не ерундой, просто однообразный корм у них, да, такой, и как раз, да, от корма тоже очень многое зависит, рацион — это главная причина, почему у домашних кур, собственно, вкуснее яйца, потому что они, во-первых, на свободном выгуле, они едят разнообразную пищу, а сородичи их фабричные что делают? Ну, какой-то там комбикорм, ну, что-то такое, что уже сбалансировано, что не нужно им там, знаешь, домашняя курочка и где-то там арбузную корочку погрызет, и морковку где-то там погрызет, не
3: да
2: погрызет, то клюет.
3: Я забыла слово. А тут ни ласки, ни доброты никакой.
2: Да, и надо сказать, что вот это вот все питание, я сейчас имею в виду, конечно же, влияет на цвет желтка. Если, например, курица ест много зелени или там кукурузы, желток становится более насыщенного оранжевого цвета, и это происходит там по такой, это природный пигмент, по, как это сказать, ну, конечно, присоединяется туда, да.
3: Из пищи получает пигментацию цветовую какую-то, да. Конечно, это элементарно.
2: Да, и надо сказать, что в пользу деревенских, могу сказать, там эксперты же там проводили исследования, да, и выяснили, что даже на слепых дегустациях некоторые говорят о том, что если им не сказать, что это деревенское яйцо, человек не поймет никогда в жизни, а это все в голове там, да, когда вот тебе закрывают глаза, эти просто дают и как бы ты начинаешь пробовать. Так вот, что касается деревенских яиц, языков, хотел сказать, в одном из экспериментов дегустаторы вообще безошибочно определили домашние яйца. А все почему? Потому что в эти яйца, в этом эксперименте была добавлена соль. Они желток посолили маленечко, и, ну, такой был эксперимент.
3: Ну,
2: вот насколько
3: странный
2: это.
3: Странный эксперимент.
2: Ну, в общем, так,
3: обманули людей всех, получается.
2: Да, получается, да, получается так. Но что касается вообще в целом вот разницы этой, на самом деле... Специалисты говорят, что как таковой разницы во вкусе нет. В цвете желтка, да. А в качестве белка, кстати, тоже, да. Но вот что касается вкуса, я не согласна с ними.
3: Я тоже не согласен, но я думаю, что это все, опять же, на каком-то подсознательном, что ли, уровне. Если ты знаешь, что это, ну, проверенные яйца, что это те, которые, ну, не знаю, курочки, которых ты, опять же, каждый день там...
2: В лицо знаешь.
3: Да-да-да, ухаживаешь за ними, прибираешь. И ты знаешь, что это твое, сделанное... Это как морковка со своего огорода из магазина. Скорее всего, это тот же сорт морковки, но она почему-то дома вкуснее, потому
2: слаще.
3: Что ты с любовью это делаешь, ты ее пропалываешь, заботишься о ней, поливаешь, сердце и душу вкладываешь в этот продукт.
2: Марина говорит, дороговато, правда, 140 рублей за 10 штук. Ну, не знаю, Марина, 140 рублей я бы брала за 140. Здесь у нас в Ханты-Мансийске предложение от 180 начинаются деревенские яйца. Но я еще ни разу здесь в Хантах не брала деревенские яйца, как раз по причине того, что я не знаю, какие это курицы. Да. Но, опять же, вот если говорить о цене, я сейчас уже сказала тебе вне эфира об этом, скажу сейчас во всеуслышание. Я еще летом, когда была в Омской области и привезла тут, не помню, 5 или 7 десятков этих домашних яиц, так там десяток стоит 70 рублей. 70 за домашние. Да, они не супер крупные, но они очень вкусные. И были сметены просто как, я не знаю, как вот так вот.
3: Но мне кажется, тут зависит от человека, который эти самые яйца продает. Во-первых, некоторые жажду наживы преследуют, а другие просто избавляются от излишков.
2: От излишков.
3: Конечно, ну куда мне, если каждый день он по 10, они по 10 яиц сносят, то куда мне их девать? Я же их не съем столько, если я, например, один живу.
2: Ну я здесь абсолютно с тобой согласна. Есть кто-нибудь, кто за 100 рублей продает домашние яйца? Я куплю.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 26 минут. Мы разговор продолжаем про...
2: Про то, какие, на что вы смотрите в первую очередь, когда выбираете яйца в магазине.
1: Да, Всемирный день куриного яйца отмечается сегодня. Пожалуйста, Надежда пишет. Доброе утро. У нас домашние яйца по 200 рублей десяток, а в магазинах по 180. У нас это, оказывается, в Кышике. Ну, то есть не так далеко от Ханты-Мансийска. Получается, да, Кышик же недалеко отсюда. И зато у вас чебак вкусный.
2: Чебак везде вкусный. Это же тот, ну, вот на самом деле, вот честно, я никого не хочу обидеть, но вот... Кышиковский чебак, он классный.
1: Сейчас все жители Кышика такие тыган-тыган-тыган. Ну-ка.
2: Жители Кышика, жители Болчар, Кандинского, там, не знаю, Междуреченского. Чебак одинаковый?
1: Нет.
2: Посол просто правильный, и все. В Болчарах точно такой же по вкусу чебак, он ничем не отличается.
1: Что-то я ни разу не видела, чтобы ты принес вот на дегустацию. Ну, правда, я сейчас и есть не буду его.
2: Ты же не ешь его, конечно.
1: Я не буду, к сожалению. Ладно, мы сейчас вообще-то не про это говорим.
2: Мы не про чебаков.
1: Не про чебаков сейчас говорим. Говорим про.
2: Про
1: яйца,
2: куриную икру, да, про яйца.
1: Что?
2: Куриная икра. Ну, они же тоже ее мечут, несут.
1: Кстати, по поводу икры. Ты видел, сколько перед Новым годом будет стоить килограмм икры?
2: Нет, я специально не смотрю. Сюрприз будет.
1: У меня вчера просто выпал глаз, когда я прочитала новость о том, что вроде как к Новому году...
2: Я думаю, что-то сегодня в образе пирата.
1: Да, к Новому году подорожать может икра, что-то там на 437%, что ли.
2: Ничего себе.
1: Просто, ну, что-то не случилось. Я думаю, да как бы нежели с икрой на столе.
2: Да ладно, без икры поживем. Ничего страшного. Кабачковая, в конце концов, есть.
1: Вон, куриная, в конце концов. Что касается пользы яиц, да, или там вреда. Кто-то же говорит, о, яйца, это там вред и все такое. Ну, понятно, вред. Там холестерин и все такое, в желтке очень много холестерина.
2: Ой, мне сейчас поменьше
1: но
2: надо.
1: Вот, видишь? Но что касается вообще яйца, это истинный белок. Убираешь оттуда холестерин, вот этот в виде желтка. И надо сказать, что...
2: Да, вот так вот?
1: Да. Убираешь желток,
2: самое
1: и
2: вкусное.
1: Все, и, пожалуйста, ну да. Но вот у тебя остается истинный белок, который почти полностью усваивается организмом. Почти полностью. Ну, плюс там же витамины А, Д, Е, витамины группы В, там железо, там холин. А холин у нас для мозга, надо не забывать. Там фосфора очень много. Ну, не так, что засветишься, но просто, что это достаточно для того, чтобы
2: организм
1: хватало, да. Этого. Надо сказать отдельно про лецитин. Это вещество, которое содержится как раз в желтке, оно помогает нейтрализовать. Нейтрализовать действие холестерина, да, но опять же, смотря...
2: Где содержится?
1: В желтке.
2: Да.
1: Но здесь, подожди, здесь надо понимать, смотри, здесь надо понимать, что ты, во-первых, должен соблюдать там суточное употребление, количество,
2: там
1: все остальное.
2: Там женщинам 2, мужчинам 3.
1: А если у тебя, тем более, есть сейчас проблемы, которые говорят о том, что тебе там надо снизить уровень холестерина, то ты давай-ка вот не слушай.
2: Не балуйся.
1: Не слушай сейчас, что я говорю там, да. Белок, пожалуйста, он там, это же строительный материал, мышцы там туда-сюда. Да, если вдруг там у тебя ручки, ножки обвисли, ну, где-то там вот это, может, худанул маленько там, да, вот этот холодечек, вот это, вот, пожалуйста, яйца, опять же, переборщить нельзя, надо понимать, но это сейчас уже тема вообще другой
2: программы.
1: Мы сейчас вообще не про это, да, надо просто только сказать о том, что исследования последние показывают, что пищевой холестерин из яиц не повышает уровень плохого холестерина, но в том случае, если ты их не ешь десятками.
2: Понятно.
1: И у большинства здоровых людей, условно здоровых людей, да, нет
2: если
1: каких-то...
2: нет аллергии на белок какой-то там.
1: Резких скачков каких-то нет. Гораздо важнее, что в яйцах содержатся насыщенные жиры, а они как раз-таки в желточке есть, и поэтому ты спокойненько можешь употреблять, но не больше положенного
2: там
1: количества.
2: Там 2 или 3,
1: но да,
2: все,
1: но не больше зависит, положенного количества. Да. Опять же, там надо понимать, всмятку или вкрутую они сварены.
2: Да ладно.
1: Но это правда, это такой тоже очень длительный процесс изучения, ты должен понимать, что в каком виде тебе, при твоих каких-то болячках.
2: Мой вид, в котором, ну, мой вид.
1: Твой вид?
2: Мой вид очень редкий на планете.
1: Это видно.
2: На самом деле, вид, в котором я употребляю яйца, чаще всего это жареные. И это самое вредное, насколько я понимаю. То есть вся польза яиц нивелируется там маслом, еще какой-то штукой, солью, там всем прочим, специями. Но дело в том, что я в последнее время отказался от масла как-то
1: растительного,
2: подсолнечного. Да, я использую оливковое. Еще не знаю, где взять правильное оливковое масло.
1: В оливки?
2: Всеми полезными свойствами. Да, туда ехать и давить самому.
1: А, ну, почему бы и нет?
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Сегодня югорчане услышат звуки сирен. Еще один центр цифрового спорта появился в Сургутском районе. В Югре запустили электронный сервис для любителей спорта. Сегодня в Югре, как и по всей России, пройдет проверка системы оповещения населения. В период с 10.30 до 11.00 будут запущены электросирены и громкоговорители, а на телеканалах и радиостанциях появятся специальные информационные сообщения. Югорчанам рекомендуется сохранять спокойствие, включить любой доступный теле- или радиоканал и внимательно прослушать передаваемую информацию. Кроме того, важные уведомления можно получить через мобильное приложение МЧС России. Отмечу, такие проверки проводятся дважды в год, весной и осенью, чтобы убедиться в исправности оборудования и готовности служб экстренного реагирования к возможным чрезвычайным ситуациям. Жители Федоровского вскоре получат доступ к передовым цифровым технологиям в спорте. По адресу Ломоносова, 7, завершился ремонт просторного помещения площадью почти 700 квадратных метров, где разместится новое отделение муниципального центра цифровых видов спорта. На реализацию проекта из бюджета Сургутского района направлено 35 миллионов рублей. Сейчас площадка находится на финальной стадии оснащения. Закупается профессиональное оборудование и мебель. В центре смогут бесплатно тренироваться около 200 ребят. Программа включает как классические киберспорт и мобильные дисциплины, так и фиджитал направления от ритм-симуляторов до виртуального футбола и баскетбола. Для поддержания физической формы предусмотрена зона с тренажерами. Важно, что этот проект стал результатом инициативного бюджетирования, его поддержали сами жители. Югорских студентов учат запускать собственное дело. В колледжах и университетах округа проходят специальные бизнес-интенсивы. Действующие предприниматели рассказывают молодежи о типичных ошибках новичков и о способах преодоления барьеров. Также югорчан знакомят с грантовыми конкурсами и образовательными сменами. Все это помогает студентам прокачать навыки и превратить простую идею в работающий бизнес. Отмечу, данная программа реализуется при поддержке Центра «Мой бизнес» в рамках федеральной инициативы «Россия – страна возможностей» и нацпроекта «Молодежь и дети». Важное экологическое событие состоялось на берегу Оби в Нижневартовске. Самотлор «Нефтегаз», добывающий актив «Роснефти», пополнил популяцию сибирского осетра, выпустив в реку 10 тысяч мальков. В акцию включились семьи сотрудников предприятия, школьники из «Роснефть-классов», юные натуралисты и активисты движения «Первых». Для выпуска отобрали окрепшую молодь весом около 6 граммов, выращенную на специализированном заводе под строгим надзором экологов. Эта акция стала частью большой программы предприятия по восстановлению биоресурсов. Всего в 2026 году в водоемы Обертышского бассейна нефтяники «Самотлора» выпустили почти 2,5 миллиона мальков ценных пород рыбы. И последнее. Первый спортивный чат-бот появился в Югре. Новый цифровой сервис запустил профильный департамент в национальном мессенджере «Макс». Теперь жители округа могут в пару кликов узнать главные спортивные новости, следить за афишей соревнований и пользоваться полезными услугами прямо в смартфоне. Найти виртуального помощника можно в поиске приложения по запросу «Спорт в Югре». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 9 часов 36 минут. 9 октября, пятница сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 4, в Тюмени 9 градусов тепла. 2 градуса выше 0 в течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Радужном. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском воздух прогреется до 8 градусов. В Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме 4 градуса тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 2, в Тюмени 5 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 9 октября, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:40. Мы сегодня выясняем, на что вы смотрите в первую очередь, когда яйца куриные выбираете в магазине, ну или там, где вы там покупаете их, да?
2: Срок, может быть, да, участников.
1: +7 900, может, курочкам конкретно прям подходите. Курочки, привет, Ани, привет, да. А итак, +7 950 510 66 66, номер для ваших сообщений. Марин сказала, что за 140 рублей десяток домашних берет в Советском районе. В Кышике, вон, пожалуйста, тебе 200 предлагают за домашние. Везде разные цены.
2: Ну, конечно.
1: Ценник,
2: но тут каждый человек сам назначает цену.
1: А я все-таки... Удивительно, конечно, что мы еще за весь эфир сегодня не поспорили, кто все-таки раньше, курица или яйцо, кто что. И мне
2: это
1: самой...
2: Это
1: вопрос.
2: Как,
1: но слушай,
2: спорить?
1: Я тебе хочу сказать, что ответы на все почти вопросы у нас сейчас знает кто? Искусственный интеллект.
2: Ты
1: я думаю, ну-ка...
2: Спросила у него...
1: Конечно, интересно же, что он
2: говорит.
1: Скажет.
2: Ну-ка.
1: Правда, интересно,
2: давай.
1: Что скажет. А, в общем, искусственный интеллект говорит следующее. Яйцо появилось раньше курицы, и это категорично с его стороны.
2: Но это
1: он прям категорично.
2: С той же точки зрения, что курицы это потомки динозавров,
1: вот,
2: да?
1: Вот смотри,
2: про
1: я
2: это?
1: Сейчас
2: ну-ка,
1: тебе
2: давай.
1: Все рассказываю. Яйца, по мнению искусственного интеллекта, который есть у меня, яйца откладывали еще задолго до того, как появились курицы, динозавры, рептилии, амфибии и рыбы, между прочим, да? Некоторые размножались с помощью яиц. Самые первые яйца с твердой скорлупой, говорит искусственный интеллект, появились примерно 300 миллионов лет назад. Еще задолго до первых птиц, так что биологическая структура, собственно, яйца гораздо старше курицы, да? Ну, а теперь о самом яйце рассуждает искусственный интеллект. Он говорит, что если понимать под яйцом, здесь надо прочитать прям, если понимать под яйцом яйцо то, которое снесла курица, то тут все хитрее. Считается, что первые куры произошли от своих предков банкивских джунглевых кур в результате мутации. Эта мутация произошла в половой клетке предка, и первая настоящая курица вылупилась из яйца, которая снесла почти что курица, но еще не совсем курица. Ну, то есть была курица, которая была предком курицы, но генетически ею не являлась. В ее яйце произошла мутация, из него вылупился первый цыпленок, которого уже можно назвать современной курицей.
2: Ага.
1: То есть, значит, яйцо с курицей внутри появилось раньше, чем
2: курица
1: сама курица.
2: С яйцом внутри.
1: Да, курица с яйцом внутри.
2: Ну, логично.
1: Но получается, видишь?
2: Вообще-то, знаешь, я еще когда-то слышал такую историю, объяснял кто-то там из людей, каких-то ученых, может быть, про то, почему типа куриное яйцо именно такой формы. И там говорилось о том, что это...
1: Там приличное?
2: Там приличное, там исключительно для того, чтобы, ну, типа, вот птицы первые, они

0: яичная, вообще-то. Вообще, что касается... Вот ты, кстати, сколько можешь яиц за раз есть? Давай с жареных и с вареных. Вот с жареных.
1: Сейчас немного, я сейчас жарю буквально 2 яйца. 2 яйца, ну, и, как правило, там, может быть, какой-нибудь бекон, еще что-то, колбаску.
0: Там что-нибудь такое.
1: Это все зависит, да, от того, что можно и помидоры, и сыр туда, и зелень.
0: Подожди, просто конкретно яиц.
1: 2 яйца жареных, если... Ну, вареных, ну, не знаю, смотря, опять же, что это, если это компания, если это вечер, какие-то посиделки, то до десятка, наверное, я могу съесть в день. Да, да, за раз.
0: 10 яиц можешь за раз съесть?
1: И ничего со мной не случится.
0: Единственное, что я могу тебе сказать, что для мужского организма яйца несут определенную пользу в виде натурального протеина, который нужен для получения энергии, а мужчинам нужен, конечно же, но надо, конечно, понимать, что если ты их ешь вот столько, сколько ты говоришь, то это действительно особенно, если у тебя есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, если ты понимаешь, что у тебя холестериновые бляшки, если ты там, то есть, ну, в нашем персиковом возрасте об этом уже думать точно надо. Что касается пользы для организма и вреда для организма женщин, то в яйцах, надо помнить, содержится биотин, и это позволяет сохранить красоту кожи, ногтей, там, волос, что, собственно, является приятным таким бонусом для женщин. И, кроме того, отварные, приготовленные на пару яйца, это хороший продукт для перекуса, без риска набрать лишние килограммы. Но при этом никакого там майонеза, мы понимаем, да?
1: Но вообще, яйца, это ведь и вообще курица, это такой уникальный продукт, в котором, вот раньше, например, человеку, чтобы набрать мышечную массу, чтобы накачать мышцу, нужно было, там, не знаю, в день десяток яиц выпить,
0: ну, там
1: причем сырыми. Потом, не знаю, целую куриную грудь съесть.
0: Целую
1: диетическое
0: курицу.
1: Мясо, да?
0: Ну,
1: целую,
0: да.
1: Ну, представь, ты каждый день целую курицу съедаешь. И
0: нет,
1: десяток яиц.
0: Нет.
1: Поэтому очень классно, что сейчас спортивная индустрия шагнула, да. Есть такое понятие, как протеин.
0: Протеин его много, причем он есть как животного происхождения, так и неживотного.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
4: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
7: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 9:52. И что, итоги подводим сегодняшнего разговора, голосования. На что вы смотрите в первую очередь, когда яйца куриные выбираете? На категорию. И это самый популярный ответ. Угу. И чем крупнее, тем лучше. 44% голосуют за этот вариант, я в том числе. На втором месте по популярности сегодня вариант срок годности. Это вроде как главное для людей, и таких 23%. Я хочу сказать, что на срок годности я смотрю не в первую очередь, да? Если честно. Правда, почему-то я верю в то, что в магазине не может быть просрочки.
2: Да,
1: правда.
2: Но вообще, на самом деле, тебе не даст программа вот эта вот честный знак, да, она не даст
1: теперь
2: тебе
1: уже не даст
2: вынести, даже на кассе пробить не даст просроченные продукты.
1: Дальше.
2: Но я в этом не уверен.
1: Не уверен,
2: честно.
1: Да? Нет. То есть ты думаешь, что там что-то... Правда?
2: И я даже знаю, что перебивают. Я знаю, что есть такое.
1: Сейчас тебе конкретно все владельцы магазинов.
2: Нет, я не называю конкретных владельцев магазинов, но знаю, что в некоторых местах даже есть специальные приборы для того, чтобы перебивать сроки годности.
1: Ты уверен, что надо было об этом в эфире говорить?
2: Да, я думаю, все должны об этом знать и обращать на это внимание.
1: 11%, когда выбирают куриные яйца в магазине, в первую очередь смотрят на цену и берут что подешевле. Так, 8% смотрят, обращают внимание на производителей, доверяют только проверенным, 7% не задумываются, берут первые попавшиеся, 4% смотрят на цвет скорлупы, 2%, ну почти 3%, берут только деревенские. Mm-hmm. И надо сказать, что деревенские-то не очень много народу берет вообще. Я думаю, что, наверное, это связано...
2: Деревенских на всех не хватит все-таки.
1: Я думаю, что это еще и связано с ценой. С ценой и...
2: Конечно, подороже, и люди не всем доверяют. Ну, то есть где-то там по объявлению брать деревенские яйца, во-первых, я не уверен, что они деревенские, а во-вторых, ну, я не уверен, что курицы содержат в тех условиях, которых необходимо.
1: То есть они потом проверены, никакой там сальмонеллы и всего остального.
2: Ну да, да.
1: Ну да, хорошо, согласна.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Огнеборцы Сургута предотвратили трагедию. Еще один центр цифрового спорта появился в Сургутском районе. Югорские студенты активно развивают свои предпринимательские способности. В одной из сургутских высоток на улице Ивана Захарова едва не случилась трагедия. Накануне днем жильцы почувствовали запах гари и вызвали экстренные службы. Когда расчеты МЧС прибыли на место, из окна квартиры на первом этаже уже валил дым. Пожарные вскрыли двери и в задымленном помещении нашли 2-9-летних девочек, которые в тот момент были дома одни. Их оперативно вывели на свежий воздух и передали медикам. Огонь удалось потушить за считанные минуты. Выгорело всего 4 квадрата, но комната сильно закоптилась. По предварительной версии, подвел неисправный электроприбор. Сейчас специалисты разбираются в деталях, а спасатели просят родителей не оставлять детей без присмотра и лишний раз проверить состояние розеток и техники. Жители Федоровского вскоре получат доступ к передовым цифровым технологиям в спорте. По адресу Ломоносова, 7, завершился ремонт просторного помещения площадью почти 700 квадратных метров, где разместится новое отделение муниципального центра цифровых видов спорта. На реализацию проекта из бюджета Сургутского района направлено 35 миллионов рублей. Сейчас площадка находится на финальной стадии оснащения. Закупается профессиональное оборудование и мебель. В центре смогут бесплатно тренироваться около 200 ребят. Программа включает как классические киберспорт и мобильные дисциплины, так и фиджитал направления от ритм-симуляторов до виртуального футбола и баскетбола. Для поддержания физической формы предусмотрена зона с тренажерами. Важно, что этот проект стал результатом инициативного бюджетирования, его поддержали сами жители. Нягинский городской суд вынес приговор студенту, который работал курьером у телефонных мошенников. Жертвой обмана едва не стала 84-летняя местная жительница. Аферисты позвонили пенсионерке под видом сотрудников спецслужб и убедили передать 1 000 000 рублей якобы в налоговую, чтобы спасти сбережения. За пакетом с деньгами приехал подсудимый, однако забрать наличные не успел. Парня задержали силовики прямо на месте преступления. В итоге суд назначил молодому человеку наказание в виде года условного срока. Югорских студентов учат запускать собственное дело. В колледжах и университетах округа проходят специальные бизнес-интенсивы. Действующие предприниматели рассказывают молодежи о типичных ошибках новичков и о способах преодоления барьеров. Также югорчан знакомят с грантовыми конкурсами и образовательными сменами. Все это помогает студентам прокачать навыки и превратить простую идею в работающий бизнес. Отмечу, данная программа реализуется при поддержке Центра «Мой бизнес» в рамках федеральной инициативы «Россия – страна возможностей» и нацпроекта «Молодежь и дети». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10 часов 4 минуты, 9 сегодня сентября. Вот это, как его, октябрь. Сегодня уже, как его, октябрь уже сегодня, да-да. И Николай Авдонин.
5: Да,
0: доброе утро. Отличные новости для тех, кто любит и ценит и уважает русский язык. 70%, более 70% россиян в целом считают, что пишут на русском языке без ошибок. Это буквально на днях проходил опрос. И надо сказать, что чаще всего в этом уверены люди в возрасте 30 лет. Ну, то есть вот они уже к этому времени, все нормально, правила помнят. 78% считают, что говорят правильно, не пишут, а говорят правильно на русском языке. И каждый четвертый отмечает, что не может такого сказать о себе. 78% я правильно говорю, а каждый четвертый, ну нет, я там что-нибудь. 85% участников этого опроса замечают ошибки в речи и в письме окружающих каждого пятого. Я хочу сказать, что я ошибки и в речи, и в письме, и везде замечаю. Я уже, если честно, я уже давным-давно перестала делать замечания людям, потому что я понимаю, что от этого только мне хуже.
5: Максим Горшков.

0: вчера. Вот ты вот врешь, прямо сейчас сидишь и не краснеешь.
1: Максу
0: прямо
1: Горшкову,
0: вчера в столовой
1: подожди,
0: Максу Горшкову сказала.
1: Максу Горшкову я могу сказать такое, потому
0: согласен
1: что
0: тобой,
1: Макса
0: согласен
1: Горшкова я...
0: Это профессиональная как
1: конечно
0: бы этика, что ли.
1: Я считаю, что человек, который работает на радио, на телевидении там или еще что, он не имеет права, просто не имеет
0: учитель
1: права. Учитель русского языка в том числе.
0: Любой учитель, даже учитель труда.
1: Смотри, я все-таки считаю, что люди, которые имеют отношение к слову, mm-hmm, ну вот там, не знаю, ведущие каких-то мероприятий, mm-hmm, ведущие на радио, там, ведущие на телеке и все остальное, просто не имеет права употреблять неправильно слова, которые, собственно, нужно употреблять правильно.
0: Правильно.
1: Нельзя говорить по средам, нельзя говорить включишь, нельзя говорить там обеспечение, еще какие-то... Ну, то есть меня даже рот так не поворачивается сказать, понимаешь?
0: Но на самом деле, вот для справедливости ради, надо сказать, что несмотря на то, что ты 25 лет на радио, mm-hmm, я там какие-то около 10, да.
1: Ты 12.
0: Нет человека на планете, который бы всегда говорил правильно.
1: Согласна, согласна.
0: Нет,
1: и мы
0: такого
1: с тобой тоже.
0: И мы с тобой очень часто этим грешим. И мне вот даже иногда хочется такой, не знаю, батл, что ли, или конкурс устроить, чтобы наши... Да не с тобой, а с нашими слушателями.
1: Какой?
0: Чтобы когда они слышат, что мы что-нибудь, какую-нибудь ерунду
1: прикольно
0: говорим, они нам писали.
1: Не
0: и кто больше в течение года наберет ошибок наших. Посчитай, вот это
1: вот,
0: как мы
1: кстати
0: с тобой в игрушку играем, а тут также вот кто больше раз ошибся.
1: Кто больше наберет? Давайте, надо же напомнить, мы ждем 5000-го
0: да
1: подписчика, и этот 5000-й получит 5000-ник. 5000-ый, как 5000, нет, не 5000,
0: сертификат на 5000 рублей, Даша, это вот так называется.
1: Не могу по-русски, я не умею.
0: Макс сейчас бы был, он бы... Алла Верды тебе сделал.
1: Исправил бы. В общем,
0: да,
1: смотрите, ждем 5000-го подписчика, подарим этому человеку сертификат на 5000 рублей на известный маркетплейс. Что нужно сделать? Условия очень простые. Заглядывайте во ВКонтакте, находите нашу официальную группу, которая называется «Радио Югра. Главное окружное». Если вы до сих пор еще не подписаны, сделайте это, подпишитесь. Нажмите на колокольчик для того, чтобы получать уведомления об обновлениях. Обязательно сделайте репост этой записи, она есть у нас в закрепленных сообщениях в нашей официальной группе. Сделайте репост.
0: И все?
1: И все, и ждите.
0: Все, и ждите.
1: 8 тысяч, ой, господи, 4 тысячи. 3 тысячи назад. Так, 4 тысячи...
0: 30 человек.
1: Да, 4830 человек сейчас в нашей группе, остается 170 человек, но это ерунда. Угу. Сейчас они быстренько набегут, а сертификат-то, между прочим, один.
2: Радио Югра. Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 12 минут. 9 октября, пятница сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 4, в Тюмени 9 градусов тепла. 2 градуса выше 0 в течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Радужном. В Югорске, Советском, Нягань-Урае и Междуреченском плюс 8. В Белоярском, Березово-Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме воздух прогреется до 4 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске 2 градуса выше 0, в Тюмени плюс 6. Это был прогноз погоды на сегодня, 9 октября, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:19. Скажи честно, когда ты ходишь в заведения, в которых кормят, ну вот в какой-нибудь...
2: Скажи честно, когда ты ходишь в заведения, да, в которых кормят.
1: Хорошо. Ну да, когда и когда ты ходишь в такие заведения, и вот видишь ты на столе, ну там соль, там, ну чаще всего там сахар, какие-то специи и зубочистки. Ну вот и застряло у тебя мяско в зубах. Что ты делаешь в этот момент? Вот зубочистки, вот твое застрявшее мясо. И...
2: Прям вот все, во всех подробностях?
1: Подробностей всех не надо, просто скажи, делаешь ты это, сидя за столом в общем зале или нет?
2: Мне это не нравится. Нет, я обычно этого не делаю, но когда приходится, да. Но я всячески пытаюсь это скрыть, правда.
1: Ладошкой
2: вот,
1: там вот это закрываешь.
2: Ну да, короче, да, я
1: короче,
2: стесняюсь.
1: Все понятно.
2: Правда, мне не очень
1: такой
2: это...
1: такой же, как и все.
2: Да?
1: Все мы, потому что мы делаем это все неправильно. Мы думаем, что если зубочистки стоят на столе, а еще и в какой-нибудь подставочке красивой или там в индивидуальной упаковочке, значит что? Значит, ими можно пользоваться прямо, как говорится, не отходя от кассы. Ковыряют в зубах люди, прикрывают там ладошкой, там, извините, вот это, да, и думают, что все в порядке. А это не так. Этикет тут абсолютно однозначен. Зубочистка не для стола. Ее место там, где тебя никто не видит, а значит туалет. А лучше всего кабинка туалетная, в туалетной комнате. Или можешь там выйти в коридор, где нет людей, но в крайнем случае просто отойди в сторону от столов и ковыряй там в своих зубах сколько хочешь.
2: К соседнему столу, да?
1: Я тебе хочу сказать, что то же самое касается и каких-то личных дел. Поправлять прическу, красить губы.
2: Сморкаться.
1: Фу, прекрати. Что-то там костюм.
2: Естественные процессы.
1: Костюм свой там поправлять, там, знаешь, галстук или ремень, или рубашечку. Там. Это касается и мужчин, и женщин. Или там, например, проверять, все ли в порядке у тебя с макияжем, когда вот это вот, знаешь, зеркальце достается, и вот этот начинает. Делать этого нельзя. Все это делается не за столом. Для этого есть уборная, для этого есть зеркала в холле, там есть какие-то укромные уголочки. Почему так строго? Потому что за столом мы что делаем?
2: Едим.
1: И наблюдать, как кто-то рядом ковыряет в зубах или поправляет помаду, или там заправляет рубашечку, потому что пузико большое, и нужно там заправить эту рубашку в штаны.
2: Не обязательно пузико, просто, ну, не знаю.
1: Маленькая стала. Мышцы выросли.
2: Да.
1: Тоже такое может быть. Но, в общем, надо сказать, что это удовольствие ниже среднего. Это не про брезгливость, здесь надо понимать. Это про уважение к тем, кто сидит с тобой за одним столом. Или же к тем, кто сидит рядом с тобой.
2: Ну и вообще, я думаю,
1: столами.
2: Это и про брезгливость в том числе, потому что люди, которые видят это, им, ну,
1: это
2: не очень приятно.
1: Конечно.
2: Мне тоже, наверное, не очень приятно, когда... А есть еще, знаешь, такие люди, которые ковыряются в зубах и потом съедают все, что нашли.
1: Фу!
2: Ну что, выкидывать, что ли? Еда же!
1: Господи, фу!
3: Утро начинается здесь. Югра!
0: Радио Югра. Реклама.
4: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
7: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерной перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Огнеборцы Сургута предотвратили трагедию. Еще один центр цифрового спорта появился в Сургутском районе. Югорские студенты активно развивают свои предпринимательские способности. В одной из сургутских высоток на улице Ивана Захарова едва не случилась трагедия. Накануне днем жильцы почувствовали запах гари и вызвали экстренные службы. Когда расчеты МЧС прибыли на место, из окна квартиры на первом этаже уже валил дым. Пожарные вскрыли двери и в задымленном помещении нашли 2-9-летних девочек, которые в тот момент были дома одни. Их оперативно вывели на свежий воздух и передали медикам. Огонь удалось потушить за считанные минуты. Выгорело всего 4 квадрата, но комната сильно закоптилась. По предварительной версии, подвел неисправный электроприбор. Сейчас специалисты разбираются в деталях, а спасатели просят родителей не оставлять детей без присмотра и лишний раз проверить состояние розеток и техники. Жители Федоровского вскоре получат доступ к передовым цифровым технологиям в спорте. По адресу Ломоносова, 7, завершился ремонт просторного помещения площадью почти 700 квадратных метров, где разместится новое отделение муниципального центра цифровых видов спорта. На реализацию проекта из бюджета Сургутского района направлено 35 миллионов рублей. Сейчас площадка находится на финальной стадии оснащения. Закупается профессиональное оборудование и мебель. В центре смогут бесплатно тренироваться около 200 ребят. Программа включает как классические киберспорт и мобильные дисциплины, так и фиджитал направления от ритм-симуляторов до виртуального футбола и баскетбола. Для поддержания физической формы предусмотрена зона с тренажерами. Важно, что этот проект стал результатом инициативного бюджетирования, его поддержали сами жители. Нягинский городской суд вынес приговор студенту, который работал курьером у телефонных мошенников. Жертвой обмана едва не стала 84-летняя местная жительница. Аферисты позвонили пенсионерке под видом сотрудников спецслужб и убедили передать 1 000 000 рублей якобы в налоговую, чтобы спасти сбережения. За пакетом с деньгами приехал подсудимый, однако забрать наличные не успел. Парня задержали силовики прямо на месте преступления. В итоге суд назначил молодому человеку наказание в виде года условного срока. Югорских студентов учат запускать собственное дело. В колледжах и университетах округа проходят специальные бизнес-интенсивы. Действующие предприниматели рассказывают молодежи о типичных ошибках новичков и о способах преодоления барьеров. Также югорчан знакомят с грантовыми конкурсами и образовательными сменами. Все это помогает студентам прокачать навыки и превратить простую идею в работающий бизнес. Отмечу, данная программа реализуется при поддержке Центра «Мой бизнес» в рамках федеральной инициативы «Россия – страна возможностей» и нацпроекта «Молодежь и дети». А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. 9 октября, пятница сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 4, в Тюмени 9 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Радужном 2 градуса со знаком плюс. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 8 градусов тепла. В Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме воздух прогреется до 4 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 2, в Тюмени 6 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 9 октября, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:40. И прежде чем к игре приступим, сегодня решающая, надо сказать, да, игра для этой недели. Мы хотим абсолютно всем, кто находится в компании, с нами сказать. Сейчас во всех городах Югры звучит сирена. Это плановая проверка, никакой паники. Да, и надо сказать, что в одно время она началась и будет еще, я понимаю, в течение получаса продолжаться. Да. Сирена, плановая проверка этих сирен.
2: Не паникуем, да, не переживаем.
1: Два раза в год проводят такую
2: никуда
1: проверку. Да, поэтому это лишь плановая проверка оповещений этих. Так, ну что, игра?
2: Пора, порадуемся. Кто же умнее? Игнат Николаевич или Николай Владимирович?
1: Смотри-ка, что, 2-2 в недельном зачете. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений с подсказками. Подсказки нужны сегодня Николаю. Слово сегодня хорошее, красивое.
2: Как обычно.
1: 3, 6, 9, 10 букв. Ну, сразу, просто вот 10
2: да,
1: букв.
2: Да, все, давай сегодня с первой подсказки сейчас.
1: Да,
2: давай,
1: ладно уж.
2: Все готовы помочь мне, ребят?
1: Я угадаю это слово. Ага, давай.
2: Давай.
1: Хорошо. Это когда пространство вокруг тебя и пространство внутри тебя перестают совпадать. Сейчас, раз, я отгадал.
2: Перестаются диссонанс.
1: Нет.
2: Лицо бы ты видела сейчас свое в моменте просто. Я что-то, походу, начал говорить правильно. Ну-ка, давай дальше.
1: Смотри, я не умею эмоции свои.
2: Ну, давай, давай.
1: А еще люди даже не успели услышать. Че, правда было видно?
2: Да. Мне кажется, я знаю это слово.
1: Подожди.
2: Так, дисбаланс, разногласия.
1: Нет, если знаешь, помолчи.
2: Я не уверен, я просто предположил.
1: Оставь тогда это на потом, дай
2: Марина
1: людям
2: пишет,
1: поиграть.
2: Марина пишет, дисбаланс.
1: Да нет.
2: Алексей пишет
1: разногласия. Давай дальше. Это когда тело начинает говорить раньше, чем ты успеваешь понять, что оно хочет сказать. Вот уже видишь, неподходящее под то, что ты хочешь. Это когда тело начинает говорить раньше, чем ты успеваешь понять, что оно хочет сказать.
2: Елена, ну похмелье же, конечно.
1: Да нет же!
2: Марина пишет дисбаланс, так же, как и Игорь.
1: Нет. Нет.
2: Нет, давай дальше.
1: Это тень, которая ложится на все, даже если солнце светит.
2: Дисгармония,
1: да
2: пишет
1: нет
2: Марина.
1: Нет же, нет, нет, нет. Слушайте внимательно. Это когда между тобой и миром возникает тонкая пленка, через которую все видно, но ничего не чувствуется.
2: Жест не подходит. Диссонанс, баланс. Что такое, Игорь? Это что за гибрид? Мимика, равнодушие.
1: Да нет, нет, нет, нет,
2: дисгармония.
1: Нет, нет, нет, нет, нет. Это тихий гость, который не стучится, но остается дольше, чем хотелось бы.
2: Это...
1: Но
2: на «Д» начинается, ты хоть нет. Ладно, подожди. Несоответствие,
1: нет,
2: сосед.
1: Нет, нет, 10 букв, ребят, 10 букв, 10 сразу букв. Говорю, 10 букв. Это когда привычное перестает быть привычным, но становится еще чем-то хуже.
2: Настроение, предчувствие. Это все пишут наши слушатели.
1: Нет, нет,
2: Анастасия,
1: нет, нет, нет, нет, нет, нет. Это заноза в пространстве, которую не видно, но которая мешает дышать. Алексей пишет, диарея. Нет.
2: Нет,
1: это
2: неправильно.
1: Это слово точно.
2: Осведомленность, пишет Елена.
1: Нет, нет,
2: предчувствие
1: нет,
2: было,
1: нет,
2: пишет
1: нет,
2: Алла,
1: нет.
2: Сосед. Марина, было же уже
1: нет,
2: сосед?
1: Нет, нет.
2: Нет, это не
1: это,
2: сосед.
1: Нет, смотрите.
2: Меланхолия,
1: да,
2: пишет
1: нет,
2: Сабина.
1: Это когда ты вроде бы на месте, но место не твое.
2: А я, мне кажется, все-таки знаю.
1: Ну давай, знаешь, говори.
2: Меланхолия, вот
1: да
2: пишет
1: нет,
2: Сабина,
1: нет,
2: было.
1: Нет, нет, нет, нет.
2: Дискомфорт?
1: Ну конечно.
2: Да?
1: Дискомфорт? Ну конечно, это дискомфорт. Так, ну да. Конечно же, это дискомфорт. О, конечно же.
2: Ну вот видишь, ну, я же тебе говорил.
1: Я хочу сказать,
2: между прочим,
1: что...
2: с первой подсказки чуть не угадал.
1: Да, я понимаю. Видишь, потому что мне глаза мои все сказали.
2: Или ты испугалась сразу?
1: Да,
2: правда,
1: конечно.
2: У тебя такой, да ладно. Ну, прикольно.
1: Я просто подумала, что если сейчас на этом все закончится, будет очень интересно.
2: И вот прикольно то, что когда ты, ну, понимаешь, что ты на верном пути, да, все остальные подсказки четко ложатся
1: конечно,
2: в это слово.
1: Конечно, ну, конечно. Происходит. Итак.
2: Я тебе хочу, вот пока я не забыл, ты сегодня забываешь постоянно, что такое октябрь. Вот октябрь забываешь, что сегодня говоришь, что
1: сентябрь,
2: да. Я хочу тебе, чтобы ты запомнила этот месяц. Ты знаешь, что он очень парадоксальный? Знаешь, откуда произошло название октябрь?
1: Неожиданно сейчас.
2: Но это из римского окта 8.
1: А-а-а.
2: Но октябрь какой месяц по счету?
1: Десятый.
2: А эта фишка, знаешь, из-за чего возникла?
1: Из-за чего?
2: Что когда-то он был 8-м месяцем, но потом римляне придумали еще 2 месяца. Январь и февраль. А-а-а. Из-за вот этого вот сбилось все. Я думаю, ты теперь просто не будешь про октябрь забывать.
1: Мне кажется, ты меня сейчас еще больше запутал. Итак, 4-2 в общем зачете. В общем зачете пока что в мою пользу.
2: Все еще в твою пользу?
1: Ну, конечно, но 4-2. 4-2.
2: Ну ладно,
1: ты-то
2: мы
1: выиграл.
2: Неумолимо сокращаем.
1: Смотри, 3-2 в недельном зачете в твою пользу.
2: Угу.
1: И 4-2 в общем зачете в мою. Но... разрыв-то минимальный, ребята.
2: Мне кажется, обиделись люди, даже не пишут ничего. Анастасия, Сабина, Марина, Елена, Алла, Игорь, Алексей. Всем большое спасибо за подсказки.
1: И тебе за то, что выиграл.
0: Утро на начинается здесь. Радио Югра. Реклама. На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:50. Овны, сегодня вам лучше побольше думать и поменьше делать. В этом случае день пройдет легко.
1: Тельцы, сегодня на вашем пути могут повстречаться до боли знакомые грабли, так что внимательнее смотрите по сторонам.
0: Близнецы, сегодня, чтобы куда-то добраться, используйте свои ноги вместо автомобиля и общественного транспорта.
1: Раки, помните, чтобы весело провести день, повод не нужен.
0: Львы, сегодня все свои силы отдайте новым начинаниям. Старые перепоручите кому-то другому, да.
1: Девы, звезды призывают вас сегодня сгущать краски в разговоре, только если они в очень ярких тонах.
0: А весы, избегайте сегодня хмурых людей, негатива вам и так достаточно.
1: Скорпионы, не откладывайте счастье на потом, займитесь им прямо сейчас.
0: Стрельцы, сегодня ни курс валют, ни погода, ни пробки не способны испортить ваше отличное настроение.
1: Козероги, трудолюбие у вас сегодня хоть отбавляй, беритесь за самые сложные дела, которые вы откладывали в последнее время.
0: Водолеи, в сценарии этого дня возможен резкий поворот сюжета, будьте к этому готовы.
1: Рыбы, забыть о проблемах вам сегодня помогут физические нагрузки.
2: Радио Югра. Хочется писать и не хочется.

0: Радио Югра.
1: 10:54. Вот кто бы сейчас видел, что Коля делает? Я думала, ты сейчас, вот знаешь, когда на низком старте стоят люди, которые сейчас готовы бежать вот
2: с
1: этот
2: работы,
1: выстрел, убегать. И вот этот дрыш, угу. И нет тебя. Я думала, ты сейчас и все.
2: Но
1: и
2: по приметам же сегодня после обеда не надо работать, но не рекомендуется.
1: Да, да. Вот. Слушай, то есть ты четко живешь по приметам. Давай еще раз напомним всем про то, что мы разыгрываем 5000 рублей.
2: Да, давай.
1: Что нужно сделать для того, чтобы выиграть сертификат на 5000 рублей на известный маркетплейс? Нужно стать 5000-ным подписчиком нашей официальной группы во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Заходите, подписывайтесь, если до сих пор этого не сделали. Говорите друзьям, чтобы подписывались, потому что, ну, а
2: это
1: так будете
2: причастны.
1: Это
2: очень просто сделать, причем у нас есть такое условие, нужно обязательно сделать репост этой записи на своей странице.
1: Да, вот, вы подписывайтесь, делаете репост и ждете, становитесь 5000-ным, получаете сертификат на 5000 рублей.
2: А мне интересно, вот можно ли на маркетплейсе на определенном заказать 5000 рублей за сертификат на 5000 рублей? Было бы прикольно, наверное.
1: Ты как Игорь, который там тоже какую-то схему придумал невероятную. Я сейчас вот это отпишусь, потом, когда будет, ну, можно, я подпишусь, потом окажется, что надо отписаться, а потом оп-хлоп, и я 5000-ный. Что-то вы, ребята...
2: Все нормально.
1: Это какая-то нормальная у вас схема какая-то.
2: Продуманы это называется.
1: Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: До понедельника. А, нет, до вторника.
2: Понедельник
1: у нас профилактика. До вторника. Пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: случилась трагедия. Накануне днем жильцы почувствовали запах гари и вызвали экстренные службы. Когда расчеты МЧС прибыли на место, из окна квартиры на первом этаже уже валил дым. Пожарные вскрыли двери и в задымленном помещении нашли 2-9-летних девочек, которые в тот момент были дома одни. Их оперативно вывели на свежий воздух и передали медикам. Огонь удалось потушить за считанные минуты. Выгорело всего 4 квадрата, но комната сильно закоптилась. По предварительной версии, подвел неисправный электроприбор. Сейчас специалисты разбираются в деталях, а спасатели просят родителей не оставлять детей без присмотра и лишний раз проверить состояние розеток и техники. Нягинский городской суд вынес приговор студенту, который работал курьером у телефонных мошенников. Жертвой обмана едва не стала 84-летняя местная жительница. Аферисты позвонили пенсионерке под видом сотрудников спецслужб и убедили передать 1 000 000 рублей якобы в налоговую, чтобы спасти сбережения. За пакетом с деньгами приехал подсудимый, однако забрать наличные не успел. Парня задержали силовики прямо на месте преступления. В итоге суд назначил молодому человеку наказание в виде года условного срока. Новое памятное место появится на набережной рядом с Сургутским госуниверситетом. Сейчас городская администрация выбирает подрядчика. Стела будет посвящена тем, кто погиб в мирное время в результате терактов, техногенных катастроф, чрезвычайных ситуаций и других трагедий. Мемориал будет представлять собой 7 вертикальных пилонов высотой от 1,5 до 4,5 метров, установленных на гранитном подиуме. 4 колонны выполнят из нержавеющей стали, еще 3 из натурального светло-серого гранита. До конца этого года подрядчику предстоит не только изготовить и смонтировать композицию, но и благоустроить прилегающую территорию. Здесь появятся новые пешеходные дорожки, освещение и скамья из гранита. И последнее. В Югре стартовал новый этап государственной поддержки малого бизнеса. Фонд «Мой бизнес» начал прием заявок от местных предпринимателей. Округ готов оплатить 80% стоимости полезных для дела услуг. На выбор предлагают что-то одно. Например, разработку логотипа, съемку рекламного ролика, продвижение товаров на маркетплейсах или помощь бухгалтера. Оставшиеся 20% стоимости бизнесмен оплачивает сам. Особые условия действуют для ветеранов СВО и предпринимателей из арктической зоны Белоярского и Березовского районов. Для них при первом обращении помощь будет бесплатной. Подать заявку можно на сайте фонда. Специалисты рассмотрят ее всего за 5 рабочих дней. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио
5: Югра.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: От А до Я. От А до Я. О югре с большой буквы. Буква У. Буква
2: У. Утюг. Чугунный угольный утюг был знаком достатка и благополучия в доме и занимал видное место рядом с самоваром. Он стоил дорого, поэтому хозяйка хранила свой утюг, чтобы передать его по наследству дочери. С вами Рената Гасанова. Здравствуйте. В 19 веке были популярны два вида утюгов. Цельные чугунные, которые нужно было нагревать в печи или на огне, и более сложные в изготовлении угольные. В таких предусмотрена емкость под раскаленные угли. Первые угольные утюги появились в 17 веке. Ими продолжали пользоваться до конца 20 века, а в некоторых районах Индии и Африки их используют до сих пор. Предшественником такого утюга было приспособление, похожее на сковороду. В чугунную жаровню с ручкой помещали уголь и водили им по одежде, разглаживая складки или, наоборот, плессируя ткань. В зимнее время такими конструкциями согревали постель перед сном. В 18-19 веках утюги стали больше похожи на современные. По виду они напоминали маленькие печки с деревянной рукояткой, внутрь которых клали раскаленный древесный или каменный уголь. Толстый слой чугуна из-за высокой теплопроводности разогревался быстро и равномерно, а из-за высокой теплоемкости остывал очень медленно. Также по бокам у такого утюга предусмотрены специальные отверстия, чтобы увеличивать тягу и поддерживать температуру. Угли старались подбирать так, чтобы по размеру они были крупнее отверстий. Когда уголь остывал, нужно было подуть на них или осторожно помахать утюгом в воздухе. Но маленькие угольки и искры все равно время от времени вылетали и оставляли на одежде дырки и подпалины. Правильная глажка одежды не только делала ее опрятной на вид, но и эффективно защищала от инфекций, которые разносили вши, прятавшиеся в складках и швах. Однако сам процесс был довольно трудоемким и тяжелым, так как чугунный утюг с углями внутри весил довольно много и в целом был неудобным. Кроме того, на протяжении всего процесса нужно было поддерживать угли горячими. Невозможно было отрегулировать температуру поверхности утюга. На этом у меня все. Вместе с вами азбуку Югры листала Рената Гасанова. До встречи.
1: От А до Я. От А до Я. О Югре с большой буквы.
0: Радио Югра. Югра. Главная музыка.

0: реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. В школах Югры обсудили стратегии профессионального самоопределения подростков. В Сургуте появится еще один памятный объект. Югурские предприниматели могут компенсировать до 80% затрат на развитие бизнеса. В школах Югры прошли родительские собрания, посвященные выбору будущей профессии. Участие в них очно и в онлайн-формате приняли более 30 тысяч мам и пап учеников с 6 по 11 классы. Специалисты рассказали, как грамотно помочь подростку определиться со специальностью и какие современные инструменты профориентации доступны в округе. Эксперты подчеркивают, чем раньше школьник начнет изучать разные профессии при поддержке семьи, тем успешнее будет его карьерный старт. Новое памятное место появится на набережной рядом с Сургутским госуниверситетом. Сейчас городская администрация выбирает подрядчика. Стела будет посвящена тем, кто погиб в мирное время в результате терактов, техногенных катастроф, чрезвычайных ситуаций и других трагедий. Мемориал будет представлять собой 7 вертикальных пилонов высотой от 1,5 до 4,5 метров, установленных на гранитном подиуме. 4 колонны выполнят из нержавеющей стали, еще 3 из натурального светло-серого гранита. До конца этого года подрядчику предстоит не только изготовить и смонтировать композицию, но и благоустроить прилегающую территорию. Здесь появятся новые пешеходные дорожки, освещение и скамья из гранита. Жители Ханты-Мансийска отправили в зону специальной военной операции более 15 тонн гуманитарного груза. Большой сбор организовали местные добровольцы, курсанты военного учебного центра и просто неравнодушные горожане. На передовую направили самое необходимое – медикаменты, продукты питания, генераторы и огнетушители. Кроме того, в состав посылки вошел мотоцикл для выполнения тактических задач. И последнее. В Югре стартовал новый этап государственной поддержки малого бизнеса. Фонд «Мой бизнес» начал прием заявок от местных предпринимателей. Округ готов оплатить 80% стоимости полезных для дела услуг. На выбор предлагают что-то одно. Например, разработку логотипа, съемку рекламного ролика, продвижение товаров на маркетплейсах или помощь бухгалтера. Оставшиеся 20% стоимости бизнесмен оплачивает сам. Особые условия действуют для ветеранов СВО и предпринимателей из арктической зоны Белоярского и Березовского района. Для них при первом обращении помощь будет бесплатной. Подать заявку можно на сайте фонда Арктической зоны Белоярского и Березовского районов. Для них при первом обращении помощь будет бесплатной. Подать заявку можно на сайте фонда. Специалисты рассмотрят.

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер. Все получится.
4: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: реклама. Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В «Автолиге» я поездку по пути домой возьму.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. В Югре продолжают действовать мошенники. Они выбирают схему обмана под ваш возраст. Подросткам сулят игровые бонусы и запугивают. Молодежи предлагают фейковую подработку и мнимые инвестиции. Гражданам среднего возраста поступают звонки от лжесотрудников госорганов или банков с угрозами о блокировке счетов и финансировании терроризм. Старшее поколение – это защита близких, попавших в беду. Предложения о дистанционном оказании помощи при решении социальных вопросов либо вопросов, связанных со здоровьем. Консультирование по вопросам использования сайта госуслуги. Варианты действий преступников разнообразны, но основным отличительным признаком является попытка получить ваши персональные данные либо сведения о ваших финансовых счетах, данные банковских карт. Будьте бдительны. Главный совет – успокоиться и не спешить. Ни в коем случае не передавайте сведения о своих персональных данных, банковских счетах и картах, не отправляйте денежные переводы под давлением и в состоянии стресса.
3: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В школах Югры обсудили стратегии профессионального самоопределения подростков. Масштабные проверки мигрантов в Сургуте завершились серией задержаний. Мегионские нефтяники пополнили Нижневартовский банк крови. В школах Югры прошли родительские собрания, посвященные выбору будущей профессии. Участие в них очно и в онлайн-формате приняли более 30 тысяч мам и пап учеников с 6 по 11 классы. Специалисты рассказали, как грамотно помочь подростку определиться со специальностью, какие современные инструменты профориентации доступны в округе. Эксперты подчеркивают, чем раньше школьник начнет изучать разные профессии при поддержке семьи, тем успешнее будет его карьерный старт. Масштабные миграционные рейды вновь состоялись в Сургуте. Полиция при поддержке Росгвардии доставила в отделение более 300 иностранцев. Правоохранители изучили их документы на право пребывания в стране, сделали фотографии и сняли отпечатки пальцев. По итогам рейдов за фиктивную регистрацию возбудили 69 уголовных дел. Кроме того, силовики выявили 143 административных правонарушения и выписали штрафы более чем на 250 тысяч рублей. Выписали штрафы более чем на 250 тысяч рублей. 55 иностранцев помещены в центр.

0: Опытные благотворители сдали кровь, а новички, вдохновившись примером коллег, впервые присоединились к благородному движению. Важным итогом дня стало вступление нескольких участников в Федеральный регистр доноров костного мозга. Теперь в базе стало больше неравнодушных людей. Среди них Альбина Кабирова. Для нее донорство – это не просто процедура, а осознанный шаг навстречу человеку, который отчаянно нуждается в поддержке. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалитет». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. «Профессионалитет». Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри, все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
4: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
5: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре успешно обновили систему электронной записи на прием к врачу. Масштабные проверки мигрантов в Сургуте завершились серией задержаний. Мегионские нефтяники пополнили Нижневартовский банк крови. В Югре усовершенствовали систему записи к врачу после недавнего обновления портала госуслуг. Оформить талон с первого раза могут уже 98% пациентов, а количество технических сбоев сократилось в 7 раз. Кроме того, теперь югорчанам сразу видны все филиалы поликлиники по месту прикрепления. Назначить визит к доктору также можно через виртуальную помощницу Вику в мессенджере Макс. Если же с получением медицинской помощи возникли проблемы, жителям региона оперативно помогут на горячей линии окружного департамента здравоохранения по телефону 8 800 100 ровно 8603. Масштабные миграционные рейды вновь состоялись в Сургуте. Полиция при поддержке Росгвардии доставила в отделение более 300 иностранцев. Правоохранители изучили их документы на право пребывания в стране, сделали фотографии и сняли отпечатки пальцев. По итогам рейдов за фиктивную регистрацию возбудили 69 уголовных дел. Кроме того, силовики выявили 143 административных правонарушения и выписали штрафы более чем на 250 тысяч рублей. 55 иностранцев помещены в центр временного содержания. Правоохранители напоминают, за несоблюдение миграционных норм грозит строгая ответственность, вплоть до уголовной. Югорчан приглашают на 6-ю российскую национальную премию в сфере креативных индустрий. Награда отметит проекты, команды, компании и регионы за вклад в развитие креативной экономики. В специальной номинации молодые профессионалы оценят творцов в 6 направлениях: кино, сценарное мастерство, современная музыка, а также изобразительное искусство, театр и литература. Кроме того, будут определены лауреаты в номинациях «Креативный регион», «Глобальная креономика», «Креативная интеграция», «Импульс воздействия», «Креативное событие», «Креативное поколение» и «Креативный туризм». Заявки принимаются до 30 октября на официальном сайте премии. И последнее. Более 40 мегионских нефтяников объединились ради важной цели – пополнения запасов донорской крови в Нижневартовске. Опытные благотворители сдали кровь, а новички, вдохновившись примером коллег, впервые присоединились к благородному движению. Важным итогом дня стало вступление нескольких участников в Федеральный регистр доноров костного мозга. Теперь в базе стало больше неравнодушных людей. Среди них Альбина Кабирова. Для нее донорство – это не просто процедура, а осознанный шаг навстречу человеку, который отчаянно нуждается в поддержке. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: 1, 2, полицай, 3, 4, гренадир, 5, 6, альтекек, 7, 8, гуте.

0: радио Югра.
1: Реклама. Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: реклама.
1: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В «Автолиге» я поездку по пути домой возьму.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Мошенники целятся в самых близких и дорогих нам людей. Под видом сотрудников полиции, ФСБ, Росфинмониторинга или иных государственных органов преступники звонят подросткам и сообщают страшную новость. Родителям якобы грозит уголовное преследование или же их финансовые средства пытаются похитить. Преступники предлагают защиту и требуют срочно выполнить определенные действия, варианты которых различны. Для защиты от хищения необходимо срочно перевести денежные средства на безопасный счет, сообщить реквизиты банковской карты, трехзначный защитный код на банковской карте для незамедлительной ее блокировки сотрудниками компетентных органов, обналичить средства и передать их представителю правоохранительных органов. Испугавшийся за маму или папу ребенок готов на все ради их спасения. Важно помнить, сотрудники полиции и государственных органов никогда не будут в телефонном режиме рекомендовать гражданам выполнять какие-либо действия, связанные с денежными средствами и персональными данными. Научите детей при любых тревожных звонках прерывать разговор с незнакомцем и сразу перезванивать родителям.
4: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Ханты-Мансийский автономный округ стал одним из 6 регионов России, где проблема безработицы сведена к минимуму. В Югре успешно установили систему электронной записи на прием к врачу. Югорчане могут прокачать свои навыки управления бюджетом. В Ханты-Мансийском автономном округе, как и в ряде других субъектов страны, зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы – менее 1%. Аналогичные показатели демонстрируют Новгородская область и Хабаровский край. Чуть лучше ситуация обстоит в Калужской и Нижегородской областях. В целом же по России, как пишет ТАСС, рынок труда демонстрирует высокую активность. По данным профильного федерального министерства, в августе безработица в стране держалась на отметке чуть более 2%. Эксперты полагают, что в ближайшие годы ситуация останется стабильной. В Югре усовершенствовали систему записи к врачу. После недавнего обновления портала госуслуг оформить талон с первого раза могут уже 98% пациентов, а количество технических сбоев сократилось в 7 раз. Кроме того, теперь югорчанам сразу видны все филиалы поликлиники по месту прикрепления. Назначить визит к доктору также можно через виртуальную помощницу Вику в мессенджере Макс. Если же с получением медицинской помощи возникли проблемы, жителям региона оперативно помогут на горячей линии окружного департамента здравоохранения по телефону 8 800 186 03. Югорчан приглашают на 6-ю российскую национальную премию в сфере креативных индустрий. Наградой отметят проекты, команды, компании и регионы за вклад в развитие креативной экономики. В специальной номинации молодые профессионалы оценят творцов в 6 направлениях – кино, сценарное мастерство, современная музыка, а также изобразительное искусство, театр и литература. Кроме того, будут определены лауреаты в номинациях «Креативный регион», «Глобальная креономика», «Креативная интеграция», «Импульс воздействия», «Креативное событие», «Креативное поколение» и «Креативный туризм». Заявки принимаются до 30 октября на официальном сайте премии. И последнее. Жители Югры могут проверить свою финансовую грамотность. До 27 октября Банк России проводит 9-й всероссийский онлайн-зачет. Участвовать можно как самостоятельно, так и всей семьей. Вопросы основаны на реальных жизненных ситуациях и разделены по уровням сложности. А школьники с 7 по 11 классы смогут попробовать свои силы в специальном олимпиадном этапе, который пройдет с 13 по 15 октября. Его победители получат льготы при поступлении в вузы. Отмечу, тестирование займет не более 40 минут. Регистрация открыта на сайте finzachet.ru. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
4: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Хентамансийский автономный округ стал одним из 6 регионов России, где проблема безработицы сведена к минимуму. В Югре успешно установили систему электронной записи на прием к врачу. Югорчане могут прокачать свои навыки управления бюджетом. В Хентамансийском автономном округе, как и в ряде других субъектов страны, зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы – менее 1%. Аналогичные показатели демонстрируют Новгородская область и Хабаровский край. Чуть лучше ситуация обстоит в Калужской и Нижегородской областях. В целом же по России, как пишет ТАСС, рынок труда демонстрирует высокую активность. По данным профильного федерального министерства, в августе безработица в стране держалась на отметке чуть более 2%. Эксперты полагают, что в ближайшие годы ситуация останется стабильной. В Югре усовершенствовали систему записи к врачу. После недавнего обновления портала госуслуг оформить талон с первого раза могут уже 98% пациентов, а количество технических сбоев сократилось в 7 раз. Кроме того, теперь югорчанам сразу видны все филиалы поликлиники по месту прикрепления. Назначить визит к доктору также можно через виртуальную помощницу Вику в мессенджере Макс. Если же с получением медицинской помощи возникли проблемы, жителям региона оперативно помогут на горячей линии окружного департамента здравоохранения по телефону 8 800 186 03. Югорчан приглашают на 6-ю российскую национальную премию в сфере креативных индустрий. Наградой отметят проекты, команды, компании и регионы за вклад в развитие креативной экономики. В специальной номинации молодые профессионалы оценят творцов в 6 направлениях: кино, сценарное мастерство, современная музыка, а также изобразительное искусство, театр и литература. Кроме того, будут определены лауреаты в номинациях «Креативный регион», «Глобальная креономика», «Креативная интеграция», «Импульс воздействия», «Креативное событие», «Креативное поколение» и «Креативный туризм». Заявки принимаются до 30 октября на официальном сайте премии. И последнее. Жители Югры могут проверить свою финансовую грамотность. До 27 октября Банк России проводит 9-й всероссийский онлайн-зачет. Участвовать можно как самостоятельно, так и всей семьей. Вопросы основаны на реальных жизненных ситуациях и разделены по уровням сложности. А школьники с 7 по 11 классы смогут попробовать свои силы в специальном олимпиадном этапе, который пройдет с 13 по 15 октября. Его победители получат льготы при поступлении в вузы. Отмечу, тестирование займет не более 40 минут. Регистрация открыта на сайте finzachet.ru. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В «Автолиге» я поездку по пути домой возьму.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Телефонные мошенники часто используют специфические слова и фразы-маркеры, чтобы вызвать доверие или страх, заставляя жертву действовать быстро и импульсивно. Основные фразы мошенников. Здравствуйте, это служба безопасности банка. Подозрительные операции по вашему счету. С вами разговаривает следователь. Не кладите трубку. Безопасный счет. Вернем украденные деньги. Получите вознаграждение. Спасаете родственников. Помогаете поймать мошенников или преступников. Я в беде. Срочно нужны деньги. Или это срочно переведите на эту карту. Это ваш руководитель. С вами сейчас будет разговаривать сотрудник ФСБ. Услышав такие слова, немедленно прерывайте разговор.
3: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре запустили первую в России цифровую лабораторию, которая специализируется на эколого-климатических данных. В Нижневартовске попал под машину юный велосипедист. В Ханты-Мансийске набирает обороты проект «Уроки от третьего возраста». Уникальный для России проект запустили в Ханты-Мансийске. Речь о цифровой лаборатории эколого-климатических данных. Как отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, это отличный пример того, как наука, бизнес и государство могут работать вместе. Проект реализовали «Газпромнефть», Миноборнауки и Югорский госуниверситет. Глава региона напомнил, что экосистема нашего округа является огромным природным поглотителем углерода. Поэтому важно понимать эти экологические процессы. Теперь информация со станции Мухрина, Кандинские озера, Водилыбского месторождения и будущего объекта в парке Нумто будет поступать в одно место. Это не просто сбор цифр, а реальная база для подготовки будущих экологов и поиска решений, которые помогут нашей экономике развиваться с учетом климатических изменений. Проект стал важным шагом в реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Минувшие сутки в Югре выдались напряженными для экстренных служб. В 5 дорожных авариях травмы различной степени тяжести получили 6 человек, включая 2 детей. Один из инцидентов произошел в Нижневартовске, где под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист. По предварительным данным, школьник проигнорировал запрещающий сигнал светофора и попытался пересечь проезжую часть, не спешившись. В целом, ситуация на дорогах региона остается тревожной. Инспекторы ГИБДД зафиксировали массовые нарушения. 10 водителей сели за руль в состоянии опьянения, 63 автомобилиста совершили опасный выезд на встречку, а 41 родитель пренебрег правилами перевозки детей. Вартовчанин выплатил огромный долг по элементам после подписания контракта с Министерством обороны. Ранее он долгое время скрывался от приставов, часто менял работу и не участвовал в воспитании дочери. Мужчину не исправили ни 40 часов обязательных работ, ни арест личного автомобиля. Когда сумма неоплаченных элементов достигла более 1,5 миллиона рублей, на югорчанина завели уголовное дело. Ситуация разрешилась, когда мужчина заключил контракт на военную службу. Напомним, Югра предлагает самую большую в России выплату. 4 100 000 рублей. Получив доход, мужчина полностью закрыл долг перед ребенком. В итоге приставы сняли арест с машины и прекратили преследование. Получить полную информацию о службе по контракту в Югре можно на сайте воин86.ру и по телефону горячей линии 8 800 301 68 88. И последнее. В школах и реабилитационных центрах Ханты-Мансийска все чаще можно встретить серебряных волонтеров. В рамках проекта «Уроки от третьего возраста» пожилые люди приходят к подросткам, чтобы вместе заняться делом. Они пекут пряники, мастерят обереги для участников спецоперации или обсуждают историю страны через личные примеры. Например, Татьяна Тихон организовала выставку, посвященную защитникам Отечества, а Левтина Пыхтеева подняла тему чистоты языка. Такие встречи стирают границы между поколениями, позволяя молодежи уже перенять опыт и неравнодушие у тех, кто прожил долгую и насыщенную жизнь. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
3: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда «ProTeam» в Ханты-Мансийске. Зимние летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце Центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже Дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Реклама. Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
1: Лайк.
0: Общение.
1: Лайк.
0: Знания.
1: Лайк.
0: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
2: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
3: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетие и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом. Поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Югре запустили первую в России цифровую лабораторию, которая специализируется на эколого-климатических данных. В Нефтеюганске задержали студента, промышлявшего киберпреступлениями. Пятеро югорчан выиграли гранты Росмолодежи. Уникальный для России проект запустили в Ханты-Мансийске. Речь о цифровой лаборатории эколого-климатических данных. Как отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, это отличный пример того, как наука, бизнес и государство могут работать вместе. Проект реализовали «Газпромнефть», Миноборнауки и Югорский госуниверситет. Глава региона напомнил, что экосистема нашего округа является огромным природным поглотителем углерода. Поэтому важно понимать эти экологические процессы. Теперь информация со станции Мухрина, Кандинские озера, Водилыбского месторождения и будущего объекта в парке Нумто будет поступать в одно место. Это не просто сбор цифр, а реальная база для подготовки будущих экологов и поиска решений, которые помогут нашей экономике развиваться с учетом климатических изменений. Проект стал важным шагом в реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Нефтеюганские силовики задержали 21-летнего студента, который промышлял кибермошенничеством. По версии следствия, молодой человек скупал в магазинах сим-карты и передавал их данные своему куратору в мессенджере. Тот, в свою очередь, оформлял номера на ничего не подозревающих людей. Используя эти симки, студент взламывал чужие аккаунты на госуслугах. Его интересовали привязанные номера телефонов и сведения о банковских счетах. Кроме того, парень регистрировал фейковые профили в соцсетях и на торговых площадках, передавая доступы подельнику. Всего в этой схеме было задействовано более 30 сим-карт, а заработок студента составил скромные 10 тысяч рублей. Во время обыска у него нашли технику и расходные материалы для незаконной деятельности. Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации. Пока идет следствие, он находится под подпиской о невыезде. Полицейские продолжают поиски его сообщника. Важное экологическое событие состоялось на берегу Оби в Нижневартовске. Самотлор «Нефтегаз», добывающий актив «Роснефти», пополнил популяцию сибирского осетра, выпустив в реку 10 тысяч мальков. В акцию включили семьи сотрудников предприятия, школьники из «Роснефть-классов», юные натуралисты и активисты движения первых. Для выпуска отобрали окрепшую молоть весом около 6 граммов, выращенную на специализированном заводе под строгим надзором экологов. Эта акция стала частью большой программы предприятия по восстановлению биоресурсов. Всего в этом году в водоемы Опертышского бассейна нефтяники Самотлора выпустили почти 2,5 миллиона мальков ценных пород рыб. И последнее. Сразу 5 молодых югорчан выиграли федеральные гранты на реализацию социальных проектов. Итоги конкурса от Росмолодежи подвели в Ханты-Мансийске на студенческом фестивале «Зунеры». Общая сумма финансовой поддержки составила почти 2,5 миллиона рублей. Самый крупный грант – 1 миллион 400 тысяч – получил проект по развитию молодежного наставничества из окружной столицы. Также эксперты профинансировали инициативы по созданию центра гонок на дронах в Сургуте, образовательную медиа-игру из советского и антистресс-кампанию для подростков. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом. Поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
7: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
8: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.

0: Мам, а я принцесса?
1: Конечно.
0: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
1: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
0: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
4: Вам пришло сообщение о новой выплате от Минобороны? Не торопитесь, это могут быть мошенники. Запомните три простых правила. Первое. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС. Второе. Не переходите по неизвестным ссылкам и не открывайте вложения в письмах и сообщениях. Третье. Если звонят из банка, военкомата или полиции, положите трубку и перезвоните сами по официальному номеру. И еще. Не публикуйте фотографии и скриншоты паспорта, военного билета, документов с личной информацией. Не указывайте адреса, маршруты, детали службы даже в закрытых чатах. Берегите свои данные. Будьте осторожны и внимательны.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Югре ужесточают ответственность за качество жилья для переселенцев из аварийного фонда. Нижневартовские нефтяники выпустили в ОПИ 10 тысяч мальков сибирского осетра. Пятеро югорчан выиграли гранты Росмолодежи. Масштабы расселения в Югре впечатляют. С 2019 года новые квартиры получили более 70 тысяч человек. Общая площадь ликвидированного аварийного фонда превысила 1 000 000 квадратных метров. Однако вместе с темпами роста возникла и необходимость усилить контроль за качеством строительства. Дума Югры утвердила новые соглашения с Фондом развития территорий, которые фактически вводят систему штрафных санкций за недобросовестную работу. Теперь ответственность за качество жилья стала персональной и финансово ощутимой. Новые правила охватывают как дома, сданные по прошлым программам, так и объекты, расселенные в 2024-2025 годах. Главный посыл изменений – прост. Затягивание сроков ремонта или игнорирование жалоб жильцов теперь будет обходиться бюджету слишком дорого. Система штрафов от 100 тысяч до возврата полной стоимости строительства призвана дисциплинировать всех участников процесса – от застройщиков до ответственных ведомств. Югорские традиции представили на международном фестивале в Туркменистане. На побережье Каспийского моря наши мастера познакомили гостей из стран СНГ и Ирана с уникальной культурой коренных народов севера Ханты и Манси. Например, югорская умелица Елена Федотова показала зарубежным участникам форума технику меховой мозаики и создание национальных орнаментов из оленей замши. Отмечу, наряду с северным колоритом российскую делегацию на выставке представили мастера хохломской росписи и создатели знаменитых пуховых платков. Важное экологическое событие состоялось на берегу Оби в Нижневартовске. Самотлор «Нефтегаз», добывающий актив Роснефти, пополнил популяцию сибирского осетра, выпустив в реку 10 тысяч мальков. В акцию включили семьи сотрудников предприятия, школьники из Роснефть-классов, юные натуралисты и активисты движения первых. Для выпуска отобрали окрепшую молодь весом около 6 граммов, выращенную на специализированном заводе под строгим надзором экологов. Эта акция стала частью большой программы предприятия по восстановлению биоресурсов. Всего в этом году в водоемы Опертышского бассейна нефтяники Самотлора выпустили почти 2,5 миллиона мальков ценных пород рыб. И последнее. Сразу 5 молодых югорчан выиграли федеральные гранты на реализацию социальных проектов. Итоги конкурса от Росмолодежи подвели в Ханты-Мансийске на студенческом фестивале «Зунеры». Общая сумма финансовой поддержки составила почти 2,5 миллиона рублей. Самый крупный грант – 1 миллион 400 тысяч – получил проект по развитию молодежного наставничества из окружной столицы. Также эксперты профинансировали инициативы по созданию центра гонок на дронах в Сургуте, образовательную медиа-игру из советского и антистресс-кампанию для подростков. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце Центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
4: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В «Суши-мастер» появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. «Суши-мастер», все получится.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
3: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске запустили первую в России цифровую лабораторию, которая специализируется на эколого-климатических данных. В Югре успешно обновили систему электронной записи на прием к врачу. Важные энергообъекты модернизировали в Советском районе. Уникальный для России проект запустили в Ханты-Мансийске. Речь о цифровой лаборатории эколого-климатических данных. Как отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, это отличный пример того, как наука, бизнес и государство могут работать вместе. Проект реализовали «Газпромнефть», Миноборнауки и Югорский госуниверситет. Глава региона напомнил, что экосистема нашего округа является огромным природным поглотителем углерода. Поэтому важно понимать эти экологические процессы. Теперь информация со станции Мухрина, Кандинские озера, Водилыбского месторождения и будущего объекта в парке Нумто будет поступать в одно место. Это не просто сбор цифр, а реальная база для подготовки будущих экологов и поиска решений, которые помогут нашей экономике развиваться с учетом климатических изменений. Проект стал важным шагом в реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». В Ханты-Мансийском автономном округе, как и в ряде других субъектов страны, зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы менее 1%. Аналогичные показатели демонстрируют Новгородская область и Хабаровский край. Чуть лучше ситуация обстоит в Калужской и Нижегородской областях, а также в Хакасии. В целом же по России, как пишет ТАСС, рынок труда демонстрирует высокую активность. По данным профильного федерального министерства, в августе безработица в стране держалась на отметке чуть более 2%. Эксперты полагают, что в ближайшие годы ситуация останется стабильной. В Югре усовершенствовали систему записи к врачу. После недавнего обновления портала госуслуги оформить талон с первого раза могут уже 98% пациентов, а количество технических сбоев сократилось в 7 раз. Кроме того, теперь югорчанам сразу видны все филиалы поликлиники по месту прикрепления. Назначить визит к доктору также можно через виртуальную помощницу Вику в мессенджере Макс. Если же с получением медицинской помощи возникли проблемы, жителям региона оперативно помогут на горячей линии окружного департамента здравоохранения по телефону 8 800 186 03. И последнее. Жители 6 населенных пунктов Советского района могут рассчитывать на стабильную подачу электроэнергии. Энергетики завершили комплексную реконструкцию 2 ключевых высоковольтных линий, вложив в проект 39 миллионов рублей. Ключевым этапом работ стала замена устаревших изоляторов на современные стеклянные аналоги. Этот материал обладает повышенной устойчивостью к агрессивным климатическим факторам, перепадам температур, высокой влажности и ультрафиолетовому излучению. Помимо этого, специалисты усилили конструктив опоры и оснастили их птицезащитными устройствами. Отмечу, проведенная модернизация обеспечит бесперебойное питание для 50 тысяч потребителей, включая социально значимые объекты школы, больницы и промышленные предприятия Советского района. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио

0: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям.

повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Презентация через 5 минут.
4: Проспал экзамен.
5: Вот-вот опоздаю.
6: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
7: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем России. Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 6888. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
2: Радио.

0: стрелять по мне, а зацепит вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.

0: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: завтра.
1: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

украсить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио Югра.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».